0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Как заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, с самого начала лидеры Европейского Союза должны были активнее участвовать в усилиях по поиску дипломатического решения военного конфликта на Украине. Но сегодня в этом процессе гораздо большую роль играют действия США. Он напомнил, что Европа вложила значительные финансовые ресурсы в поддержку Украины. В настоящее время мы, по сути, вне этой сферы, мы просто оплачиваем все связанные с этим расходы. Из нашего региона на Украину уже поступило более 260 миллиардов, подсчитал Бланар. Глава МИД Юрай Бланар отправился в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Ключевой программой его поездки станет торжественное открытие посольства Словацкой Республики в Алжире. По этому случаю Бланар встретится с министром иностранных дел Алжира Ахмадом Атафом и президентом Абдалем Маджидом Табуном. По сообщению ведомства, цель деловой поездки – превратить политический диалог в конкретные экономические, энергетические и инвестиционные проекты, которые откроют новые возможности для словацких компаний и укрепят энергетическую безопасность Словакии. Председатель парламента Рихард Раши приветствовал бы сентябрьские трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Это следует из его заявления в социальной сети. «Украина предлагает сентябрьские трехсторонние переговоры с Россией и США. Я поддерживаю каждый шаг, который может привести к миру и прекращению войны. Чем скорее стороны сядут за один стол, тем лучше для Украины, Европы и Словакии», — сказал Раши. Премьер-министр Роберт Фицо призвал генерального прокурора Мароша Жиленко уйти в отставку. Он хочет создать давление, используя доказательства и аргументы, которые заставят Жиленко задуматься, уместно ли ему оставаться во главе прокуратуры. По словам Фицо, на развитие событий в прокуратуре влияет тот факт, что Жиленко является кандидатом от нынешней оппозиции. Сам Жиленко намерен оставаться на своем посту до конца срока своих полномочий. По его словам, премьер-министр Фицо ошибается, утверждая, что он является препятствием для восстановления доверия к верховенству права. Об этом Жиленко заявил на пресс-конференции, добавив, что наблюдает затяжную попытку захвата власти над Генеральной прокуратурой и ее органами. День памяти жертв Холокоста напоминает нам сегодня о необходимости более последовательной защиты прав человека и достоинства каждого, независимо от расы, национальности, этнической принадлежности или религии. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар по случаю Дня памяти жертв Холокоста и расового насилия, который отмечается 9 сентября. Он также добавил, что на все международное сообщество возложена ответственность за продвижение ценностей мира, взаимного уважения и терпимости, а также равных прав человека для всех. В Словакии нечего стыдиться результатов PISA-2025, о чем заявил заместитель генерального секретаря OECD Франтишек Ружичка. Он отметил, что Словацкая Республика превосходит средний показатель по странам OECD по уровню математической грамотности и зафиксировала рост в естественных науках. Однако, по его словам, словацким школьникам нужно больше читать. Министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер рассматривает эти результаты как показательный пример и источник вдохновения. В среду 9 сентября в 7 утра на границе между Чехией и Словакией началась 24-часовая операция чешской полиции, армии и таможни по возобновлению пограничного контроля. Автомобили, въезжающие в Чехию, будут выборочно проверяться на 17 бывших пограничных переходах. Чешская полиция ожидает лишь незначительных задержек. По словам Йозефа Бочина, представителя президиума чешской полиции, в операции будет задействовано более 600 сотрудников полиции.
0: Тема дня.
1: Словаки представляют себе достойную жизнь не как роскошь, а в первую очередь как достойное жилье, качественное питание и финансовую безопасность. Для этого им в среднем требуется 2720 евро в месяц. Однако до 39% домохозяйств не считают, что живут так, а сбережения словаков упали до 10-летнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне агентством «Фокус» для фонда «Партнерс». Люди не сравнивают свою жизнь с представлениями о роскошной жизни. Они оценивают, могут ли они справиться с текущими расходами и могут ли они смотреть в будущее без страха, объяснил Мартин Слосярик, социолог из агентства «Фокус». Роберт Варшани из фонда «Партнерс» добавил, что люди представляют себе достойную жизнь как возможность оплачивать жилье, еду, счета и иметь резерв на непредвиденные расходы. Однако опрос показал, что именно этой базовой безопасности многим домохозяйствам не хватает. Согласно опросу, средняя сумма, необходимая для такой жизни, составляет 2720 евро в месяц. При этом почти половине домохозяйств требуется до 2200 евро. Однако потребности также варьируются в зависимости от количества членов семьи. Если только 6% одиноких людей нуждаются в сумме более 3000 евро, то для семей из 5 и более человек этот показатель возрастает до 39%. 2/5 словацких домохозяйств, участвовавших в опросе, заявили, что сегодня их жизнь нельзя назвать достойной. Причем ключевым фактором является уровень дохода. В то время как только 35% людей с доходом до 1000 евро считают, что живут достойно, этот показатель возрастает до 82% при доходе более 2600 евро. Большинство домохозяйств ощущают финансовое влияние мер по консолидации на семейный бюджет, и более трети опрошенных говорят, что их жилищные условия ухудшились за последние 12 месяцев, добавил Слосярик. Согласно опросу, финансовые резервы словацких домохозяйств находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. Почти четверть не имеет сбережений, и наоборот, только 14% имеют рекомендуемый 6-месячный запас. Размер резерва напрямую определяет ощущение достойной жизни, о котором сообщают лишь 32% людей без сбережений по сравнению с 91% тех, кто имеет достаточные резервы. Финансовый резерв дает человеку время и возможность принимать решения более спокойно в случае возникновения непредвиденной ситуации, объяснила Андрея Косаницко-Стракова, эксперт по личным финансам из компании «Партнерс». По мнению эксперта, первым шагом к созданию финансового резерва является реалистичный обзор ежемесячных доходов и расходов, а также важно откладывать деньги в день зарплаты с помощью постоянного платежного поручения. Лучше всего начинать копить с небольших, постепенно достижимых целей, начиная с 500 евро и до целевой суммы, равной доходу за 3-6 месяцев. Сэкономленные средства должны храниться на отдельном, легко доступном сберегательном счете и использоваться исключительно в непредвиденных кризисных ситуациях.
2: Уважаемые друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Как важно хранить наследие наших предков, часто говорим мы себе. И это касается не только картин, музыкальных произведений, литературного творчества, но и культурных объектов, тем или иным образом связанных с писателями, поэтами, художниками и композиторами. К счастью, в словацком курортном городе Турчанские Теплицы такой объект не только сохранили, о нем прекрасно заботятся. В нем кипит жизнь, здесь постоянно проходят художественные выставки, сюда приходят посетители. Это дом, в котором в XIX веке родился один из самых известных словацких художников – Миколаш Галанда. Мы решили и вас пригласить сюда в гости, а примут нас его гостеприимные хозяева – куратор, поэт Мирослав Бартош и сотрудник этого дома-галереи Зузана Решетарова. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Дорогие друзья, итак, сегодня я приглашаю вас в живописный городок Турчанские Теплицы. Главным образом он знаменит своим курортом, так как является одним из самых старых курортных городов не только Словакии, но и Европы. Впервые упоминается о нем в 1281 году. В 1502 году был построен первый курортный дом. Когда-то Турчанские Теплицы были центром общественной жизни. Сюда любила приезжать обеспеченная публика для отдыха и развлечений. Но на этот раз мы не отправимся на курорт, а в местную галерею, которая носит имя знаменитого словацкого художника Миколаша Галанды. Обо всем вы узнаете из следующего сюжета. Итак, первым к микрофону я пригласила Мирослава Бартоша, куратора выставок в Турчанско-Теплицкой галерее Микулаша Галанды. Он также является автором поэтической книги «Розовый акт», которая посвящена художнику Галанде.
3: Я пришла в эту замечательную галерею. Трудно передать слушателям ощущения, потому что, несмотря на то, что с момента, когда эта вилла, этот дом был здесь построен, прошло, наверное, 150 лет. И несмотря на все трагические события прошедших столетий, уже можно сказать, потому что дом возник в 19 веке, а сейчас уже 21, он сохранился, несмотря на то, что здесь были разные владельцы, разные трагические события произошли, и несмотря на это, этот дом сохранился. Расскажите, пожалуйста, как было в самом начале, когда сюда приехала семья художника словацкого Микулаша Галанду? Как все начиналось?
4: Родина Микулаша Галанду жила в последних десятилетиях.
5: Семья Микулаша Галанды жила в этом доме уже в последние десятилетия 19 века. Герой нашего рассказа, Микулаш Галанда, родился 5 мая 1895 года. Он был свидетелем многих трагических общественно-политических событий. Но будущему художнику также пришлось преодолеть много проблем, связанных с его личной жизнью. Когда Микулашу было всего 16 лет, он перенес тяжелое заболевание. Только ампутация ноги спасла его жизнь. Несмотря на это, молодой человек завершил среднее образование, а потом в 1914 году отправился в Будапешт. Его приняли в Академию художеств. Через 2 года, вернувшись домой, в Турчанских теплицах, он стал помогать своему отцу, который в родном городке занимал пост нотариуса. В начале 20-х годов Микулаш Галанда поступил в славную Пражскую Академию художеств, где он учился в мастерских Августа Бремса и Франца Тиле. Там произошло

0: деятельность. Позже, прислушавшись к совету друга Мирослава Фуллы, он принимает решение переехать в Братиславу. Там, в школе художественных ремесел, талантливый художник начинает свою педагогическую деятельность. Можно сказать, что он был новатором в этой области.
1: Можно говорить о том, что Галанда и Фулла основали свою школу, стояли у истоков отечественной графики.
2: Ано, мы их поважуем за формователей модерного.
0: Да, это так. Мы считаем, что они являются основоположниками современного словацкого искусства. Необходимо также сказать, что Галанда и Фулла прекрасно ориентировались на европейской художественной сцене. Словацкие художники были знакомы с представителями модерных направлений. Людовит Фулла и Микулаш Галанда были авторами манифеста словацких модернистов.
2: Каждый, кто познал Микулаша Галанду, так си исте представи его матку.
0: Каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Микулаша Галанды, сразу представляет себе его картины, на которых художник часто изображал Мадонну с младенцем. Это одна из главных тем в творчестве Галанды. Простой человек, женщина, жизнь народа также отображаются на его картинах. Необходимо сказать, что, например, высокую оценку получили лирические произведения так называемого «розового периода». Но он работал и в стиле кубизма. Современные художники могут многому у него научиться.
1: Стиль этого художника узнаваем.
0: Безусловно, это чистые линии, мягкие оттенки красок. Он также был отличным рисовальщиком. Фулла учился у художников, работавших в стиле модерн, экспрессионизм. В его некоторых работах также присутствуют элементы кубизма, сюрреализма. Этот выдающийся словацкий художник сумел в своем творчестве воплотить все эти стили.

Я стою на террасе этого замечательного старинного дома. Передо мной парк, поют птицы. Природа со всех сторон окружает этот дом. И неудивительно, что здесь вырастал и вырос такой человек, у которого особое отношение ко всему. Очень красивое место. Каждый, кто окажется в Словакии, в этом регионе, я каждому советую сюда приехать и убедиться на собственном опыте, как местные жители хранят память.

0: Моя следующая собеседница – сотрудница галереи Микулаша Галанды Зузана Решетарова. Я бы также назвала ее хранительницей этого уникального дома и в прямом, и в переносном смысле слова. Моя собеседница подтвердила, что ей доставляет огромное удовольствие работать в галерее, где все дышит историей, напоминает о художнике и о его семье.
1: В архивных материалах, сохранившихся до наших дней, говорится, что маленького Микулаша принесли в этот дом сразу после рождения. Мне повезло, в нашем архиве я видела старые документы, подтверждающие рождение Микулаша Галанды. В семье местного нотариуса было 4 ребенка, 2 мальчика и 2 девочки. Семья была обеспеченная, большая, дружная. В доме жили 3 поколения.
0: Из того, что рассказала наша собеседница, можно предположить, что именно здесь, в кругу своей традиционной семьи, в нем воспитывалось уважение к женщине, к матери, любовь к природе. Таких семей тогда было много.
2: Ано, а я си то мислим, же та родина му была взором, а так...
1: Я согласна с вами. Семья его родителей была для него образцом хорошей семьи. О Микулаше Галанде говорили, что он был милым, тактичным человеком. К сожалению, после ампутации он страдал депрессией. Но ему повезло. В Праге он познакомился с девушкой, ее звали Мария Боудова. Через 4 года она стала его женой и опорой. К сожалению, их совместная жизнь продолжалась всего 6 лет. Художник заболел. Он скончался через 2 недели после операции, 5 июля 1938 года. Его вдова прожила 61 год. Она скончалась в 1999 году в возрасте 96 лет. До конца жизни она хранила память о своем муже. Написала о нем несколько статей. Она все

0: свою жизнь жила в ателье, в котором молодые Галанда и Фулла жили после переезда в Братиславу. Молодые супруги там жили после свадьбы. Детей у них не было, а пани Галандова уже больше замуж не выходила.
1: Этот дом живет, несмотря на то, что значительная часть жизни прошла Галанду в Братиславе, там ничего не сохранилось, а у вас здесь, где прошло его детство, его юность, вы свято храните этот дом, делайте все возможное, чтобы рассказывали о творчестве, о жизни этого выдающегося деятеля искусств. Я вот сижу с вами сейчас, записываю это интервью, а несколько минут тому назад сюда пришли школьники, то есть здесь действительно проходит настоящая жизнь.
2: Этот дом был в року 1970.
0: Нужно подчеркнуть, что этот дом 13 июля 1979 года был включен в реестр объектов культурного наследия Словакии. А с 2001 года он стал собственностью города Турчанской Теплицы. В послевоенные годы у него была непростая история. До 1945 года в нем жила мама художника. Здесь находился ее салон одежды. В 1948 году собственность семьи национализировали. Потом здесь оборудовали 3 квартиры. Мы очень рады, что спустя десятилетия в этом доме стала галерея, которая носит имя нашего выдающегося земляка, художника Микулаша Галанды. Реставрацию объекта нам помогла осуществить Турчанская галерея в Мартине. Постоянная экспозиция первого этажа посвящена Галанде, а на втором этаже проходят временные выставки.
1: Нужно принимать во внимание то, что Турчанские Теплицы – это курортный город, куда приезжают гости, пациенты с целого мира, из Словакии. И я предполагаю, что, конечно, они приходят и сюда, в вашу галерею.
0: Действительно, к нам постоянно приходят и зарубежные гости. Больше всего посетителей из Чешской Республики, Польши, Венгрии. Мы встречали израильскую делегацию, а также гостей из Украины и России. Всем очень нравится наша галерея, ее неповторимая атмосфера. Люди положительно оценивают тот факт, что, несмотря ни на что, нам удалось сохранить этот старинный дом.
1: Хочу закончить наш разговор. Нетрадиционный такой вопрос, что вот этот дом, он буквально дышит стариной, дышит теми воспоминаниями. И мы говорим, что не все уходит. Существуют какие-то вот такие силы, которые между небом и землей. Вы здесь работаете много лет. Слышали какие-то звуки, какие-то шаги, какие-то голоса?
0: Признаюсь, что иногда, особенно в зимние сумерки, перед Рождеством, когда в доме никого, кроме меня, нет, я слышу разные таинственные звуки. То заскрипят половицы или мебель, то хлопнет дверь. Я верю, что есть привидения и духи. И у меня дома они тоже живут. Может быть, кто-нибудь из них здесь жил или приходил в гости. Но я их не боюсь. Верю, что они добрые.
1: И еще такой вопрос. Вы когда сюда приходите, вы здороваетесь с этим домом, с его бывшими обитателями?
0: Конечно, всегда здороваюсь. Скажу: «Здравствуй, Микулаш, как дела? Все ли хорошо?» Обязательно каждый день вытру пыль с бюста художника. Скажу, какой он красавец. Самый хороший мужчина в мире, ведь он никогда не ругается с нами.
3: А вот какими словами дополнил рассказ коллеги Мирослав Бартош.
4: Я бы сказал, что на лицах всех, кто в нашу галерею приходит, это касается как людей, далеких от искусства, так и художников, расцветают улыбки. Здесь присутствует гениус лоци. Люди с удовольствием приходят к нам вновь и вновь. Я уверен, что наша галерея – это прекрасная визитная карточка не только города Турчанской Теплицы, но и Словакии.
3: Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша экскурсия в галерею, которая носит имя словацкого художника Микулаша Галанды. Она находится в замечательном курортном городе Турчанские Теплицы. И всех, конечно, мы приглашаем приехать туда и посмотреть, что там происходит. И в конце выпуска, друзья, небольшая информация, о которой сообщило Словацкое министерство культуры. Министерство культуры Словацкой Республики недавно подтвердило, что 20 национальных памятников культуры являются собственностью государства. Минкульт планирует для их реконструкции и поддержания в течение 2021-2027 годов использовать из еврофондов более 240 тысяч евро. Финансовые средства будут распределяться между объектами, расположенными на территории республики. Однако Братислава не включена в данный список. Министерство подготовило соответствующий документ, который должен утвердить правительство. В нем также перечисляются все объекты, в которых будут реализованы проекты по реконструкции. Например, это старинное здание общественно-культурной организации «Матица Словенска», которое находится в городе Мартин. Старинный дом мастера Павла в Левочи, музей культуры чехов в Словакии, галерея Людовита Фулы в городе Ружомберок, старинный дом в городе Банска-Бистрица, дом в городе Тисовец, в котором родился словацкий политик Владимир Клементис, несколько старинных усадеб и другие объекты. Самая большая сумма, более 180 тысяч евро, будет направлена для реализации работ по реконструкции Спишского, Зволинского и Бойницкого замков. Дорогие друзья, а в конце музыка. Песня называется «Аве мама», а исполняет ее Марсель Палондер.

Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Огонь!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Как заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, с самого начала лидеры Европейского Союза должны были активнее участвовать в усилиях по поиску дипломатического решения военного конфликта на Украине. Но сегодня в этом процессе гораздо большую роль играют действия США. Он напомнил, что Европа вложила значительные финансовые ресурсы в поддержку Украины. В настоящее время мы, по сути, вне этой сферы, мы просто оплачиваем все связанные с этим расходы. Из нашего региона на Украину уже поступило более 260 миллиардов, подсчитал Бланар. Глава МИД Юрай Бланар отправился в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Ключевой программой его поездки станет торжественное открытие посольства Словацкой Республики в Алжире. По этому случаю Бланар встретится с министром иностранных дел Алжира Ахмадом Атафом и президентом Абдалем Маджидом Табуном. По сообщению ведомства, цель деловой поездки – превратить политический диалог в конкретные экономические, энергетические и инвестиционные проекты, которые откроют новые возможности для словацких компаний и укрепят энергетическую безопасность Словакии. Председатель парламента Рихард Траше приветствовал бы сентябрьские трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Это следует из его заявления в социальной сети. «Украина предлагает сентябрьские трехсторонние переговоры с Россией и США. Я поддерживаю каждый шаг, который может привести к миру и прекращению войны. Чем скорее стороны сядут за один стол, тем лучше для Украины, Европы и Словакии», – сказал Траше. Премьер-министр Роберт Фицо призвал генерального прокурора Мароша Жиленко уйти в отставку. Он хочет создать давление, используя доказательства и аргументы, которые заставят Жиленко задуматься, уместно ли ему оставаться во главе прокуратуры. По словам Фицо, на развитие событий в прокуратуре влияет тот факт, что Жиленко является кандидатом от нынешней оппозиции. Сам Жиленко намерен оставаться на своем посту до конца срока своих полномочий. По его словам, премьер-министр Фицо ошибается, утверждая, что он является препятствием для восстановления доверия к верховенству права. Об этом Жиленко заявил на пресс-конференции, добавив, что наблюдает затяжную попытку захвата власти над Генеральной прокуратурой и ее органами. День памяти жертв Холокоста напоминает нам сегодня о необходимости более последовательной защиты прав человека и достоинства каждого, независимо от расы, национальности, этнической принадлежности или религии. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар по случаю Дня памяти жертв Холокоста и расового насилия, который отмечается 9 сентября. Он также добавил, что на все международное сообщество возложена ответственность за продвижение ценностей мира, взаимного уважения и терпимости, а также равных прав человека для всех. В Словакии нечего стыдиться результатов ПИСА-2025, о чем заявил заместитель генерального секретаря ОЕСД Франтишек Ружичка. Он отметил, что Словацкая Республика превосходит средний показатель по странам ОЕСД по уровню математической грамотности и зафиксировала рост в естественных науках. Однако, по его словам, словацким школьникам нужно больше читать. Министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер рассматривает эти результаты как показательный пример и источник вдохновения. В среду 9 сентября в 7 утра на границе между Чехией и Словакией началась 24-часовая операция чешской полиции, армии и таможни по возобновлению пограничного контроля. Автомобили, въезжающие в Чехию, будут выборочно проверяться на 17 бывших пограничных переходах. Чешская полиция ожидает лишь незначительных задержек. По словам Йозефа Бочина, представителя президиума чешской полиции, в операции будет задействовано более 600 сотрудников полиции.
0: Тема дня.
1: Словаки представляют себе достойную жизнь не как роскошь, а в первую очередь как достойное жилье, качественное питание и финансовую безопасность. Для этого им в среднем требуется 2720 евро в месяц. Однако до 39% домохозяйств не считают, что живут так, а сбережения словаков упали до 10-летнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне агентством «Фокус» для фонда «Партнерс». Люди не сравнивают свою жизнь с представлениями о роскошной жизни. Они оценивают, могут ли они справиться с текущими расходами и могут ли они смотреть в будущее без страха, объяснил Мартин Слосярик, социолог из агентства «Фокус». Роберт Варшани из фонда «Партнерс» добавил, что люди представляют себе достойную жизнь как возможность оплачивать жилье, еду, счета и иметь резерв на непредвиденные расходы. Однако опрос показал, что именно этой базовой безопасности многим домохозяйствам не хватает. Согласно опросу, средняя сумма, необходимая для такой жизни, составляет 2720 евро в месяц. При этом почти половине домохозяйств требуется до 2200 евро. Однако потребности также варьируются в зависимости от количества членов семьи. Если только 6% одиноких людей нуждаются в сумме более 3000 евро, то для семей из 5 и более человек этот показатель возрастает до 39%. 2/5 словацких домохозяйств, участвовавших в опросе, заявили, что сегодня их жизнь нельзя назвать достойной, причем ключевым фактором является уровень дохода. В то время как только 35% людей с доходом до 1000 евро считают, что живут достойно, этот показатель возрастает до 82% при доходе более 2600 евро. Большинство домохозяйств ощущают финансовое влияние мер по консолидации на семейный бюджет, и более трети опрошенных говорят, что их жилищные условия ухудшились за последние 12 месяцев, добавил Слосярик. Согласно опросу, финансовые резервы словацких домохозяйств находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. Почти четверть не имеет сбережений, наоборот, только 14% имеют рекомендуемый 6-месячный запас. Размер резерва напрямую определяет ощущение достойной жизни, о котором сообщают лишь 32% людей без сбережений по сравнению с 91% тех, кто имеет достаточные резервы. Финансовый резерв дает человеку время и возможность принимать решения более спокойно в случае возникновения непредвиденной ситуации, объяснила Андрея Косаницко-Стракова, эксперт по личным финансам из компании «Партнерс». По мнению эксперта, первым шагом к созданию финансового резерва является реалистичный обзор ежемесячных доходов и расходов, а также важно откладывать деньги в день зарплаты с помощью постоянного платежного поручения. Лучше всего начинать копить с небольших, постепенно достижимых целей, начиная с 500 евро и до целевой суммы, равной доходу за 3-6 месяцев. Сэкономленные средства должны храниться на отдельном, легко доступном сберегательном счете и использоваться исключительно в непредвиденных кризисных ситуациях.
2: Уважаемые друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Как важно хранить наследие наших предков, часто говорим мы себе. И это касается не только картин, музыкальных произведений, литературного творчества, но и культурных объектов, тем или иным образом связанных с писателями, поэтами, художниками и композиторами. К счастью, в словацком курортном городе Турчанские Теплицы такой объект не только сохранили, о нем прекрасно заботятся. В нем кипит жизнь. Здесь постоянно проходят художественные выставки, сюда приходят посетители. Это дом, в котором в XIX веке родился один из самых известных словацких художников – Миколаш Галанда. Мы решили и вас пригласить сюда в гости, а примут нас его гостеприимные хозяева – куратор, поэт Мирослав Бартош и сотрудник этого дома-галереи Зузана Решетарова. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Дорогие друзья, итак, сегодня я приглашаю вас в живописный городок Турчанские Теплицы. Главным образом он знаменит своим курортом, так как является одним из самых старых курортных городов не только Словакии, но и Европы. Впервые упоминается о нем в 1281 году. В 1502 году был построен первый курортный дом. Когда-то Турчанские Теплицы были центром общественной жизни. Сюда любила приезжать обеспеченная публика для отдыха и развлечений. Но на этот раз мы не отправимся на курорт, а в местную галерею, которая носит имя знаменитого словацкого художника Миколаша Галанды. Обо всем вы узнаете из следующего сюжета.

0: Итак, первым к микрофону я пригласила Мирослава Бартоша, куратора выставок в Турчанско-Теплицкой галерее Микулаша Галанды. Он также является автором поэтической книги «Розовый акт», которая посвящена художнику Галанде.
1: Я пришла в эту замечательную галерею. Трудно передать слушателям ощущения, потому что, несмотря на то, что с момента, когда эта вилла, этот дом был здесь построен, прошло, наверное, 150 лет. И несмотря на все трагические события прошедших столетий, уже можно сказать, потому что дом возник в 19 веке, а сейчас уже 21, он сохранился, несмотря на то, что здесь были разные владельцы, разные трагические события произошли, и несмотря на это, этот дом сохранился. Расскажите, пожалуйста, как было в самом начале, когда сюда приехала семья художника словацкого Микулаша Галанду? Как все начиналось?
2: Родина Микулаша Галанду жила в последних десятилетиях.
3: Семья Микулаша Галанды жила в этом доме уже в последние десятилетия 19 века. Герой нашего рассказа, Микулаш Галанда, родился 5 мая 1895 года. Он был свидетелем многих трагических общественно-политических событий. Но будущему художнику также пришлось преодолеть много проблем, связанных с его личной жизнью. Когда Микулашу было всего 16 лет, он перенес тяжелое заболевание. Только ампутация ноги спасла его жизнь. Несмотря на это, молодой человек завершил среднее образование, а потом в 1914 году отправился в Будапешт. Его приняли в Академию художеств. Через 2 года, вернувшись домой в Турчанских теплицах, он стал помогать своему отцу, который в родном городке занимал пост нотариуса. В начале 20-х годов Микулаш Галанда поступил в славную Пражскую Академию художеств, где он учился в мастерских Августа Бремса и Франца Тиле. Там произошла его встреча с художником Людовитом Фуло. На берегах Волтавы завязалась их дружба. Лишь после окончания Пражской академии Микулаш Галанда посвятил себя профессиональной художественной деятельности.
2: А в том часе в Праге жили вяцери умельцы, словацы, которые там штудовали.
3: В то время в Праге можно было встретить много талантливых словацких художников. Все они учились в Академии художеств. Эти молодые художники основали свое общество и журнал, которые назывались ДАП. В Праге началась его успешная иллюстраторская деятельность. Позже, прислушавшись к совету друга Мирослава Фулы, он принимает решение переехать в Братиславу. Там, в школе художественных ремесел, талантливый художник начинает свою педагогическую деятельность. Можно сказать, что он был новатором в этой области.
0: Можно говорить о том, что Галанда и Фула основали свою школу, стояли у истоков отечественной графики.
2: Ано, мы их поважуем за формователей модерного.
3: Да, это так. Мы считаем, что они являются основоположниками современного словацкого искусства. Необходимо также сказать, что Галанда и Фула прекрасно ориентировались на европейской художественной сцене. Словацкие художники были знакомы с представителями модерных направлений. Людовит Фула и Микулаш Галанда были авторами манифеста словацких модернистов.
2: Каждый, кто познал Микулаша Галанду, так си исте представи его матку.
3: Каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Микулаша Галанды, сразу представляет себе его картины, на которых художник часто изображал Мадонну с младенцем. Это одна из главных тем в творчестве Галанды. Простой человек, женщина, жизнь народа также отображаются на его картинах.

Я стою на террасе этого замечательного старинного дома. Передо мной парк, поют птицы. Природа со всех сторон окружает этот дом. И неудивительно, что здесь вырастал и вырос такой человек, у которого особое отношение ко всему. Очень красивое место. Каждый, кто окажется в Словакии, в этом регионе, я каждому советую сюда приехать и убедиться на собственном опыте, как местные жители хранят память.

0: Моя следующая собеседница – сотрудница галереи Микулаша Галанды Зузана Решетарова. Я бы также назвала ее хранительницей этого уникального дома и в прямом, и в переносном смысле слова. Моя собеседница подтвердила, что ей доставляет огромное удовольствие работать в галерее, где все дышит историей, напоминает о художнике и о его семье.
1: В архивных материалах, сохранившихся до наших дней, говорится, что маленького Микулаша принесли в этот дом сразу после рождения. Мне повезло, в нашем архиве я видела старые документы, подтверждающие рождение Микулаша Галанды. В семье местного нотариуса было 4 ребенка, 2 мальчика и 2 девочки. Семья была обеспеченная, большая, дружная. В доме жили 3 поколения.
0: Из того, что рассказала наша собеседница, можно предположить, что именно здесь, в кругу своей традиционной семьи, в нем воспитывалось уважение к женщине, к матери, любовь к природе. Таких семей тогда было много.
2: Ано, а я си то мислим, же та родина му была взором, а так...
1: Я согласна с вами. Семья его родителей была для него образцом хорошей семьи. О Микулаше Галанде говорили, что он был милым, тактичным человеком. К сожалению, после ампутации он страдал депрессией. Но ему повезло. В Праге он познакомился с девушкой, ее звали Мария Боудова. Через 4 года она стала его женой и опорой. К сожалению, их совместная жизнь продолжалась всего 6 лет. Художник заболел. Он скончался через 2 недели после операции, 5 июля 1938 года. Его вдова прожила 61 год. Она скончалась в 1999 году в возрасте 96 лет. До конца жизни она хранила память о своем муже. Написала о нем несколько статей. Она всю свою жизнь жила в ателье, в котором молодые Галанда и Фолла жили после переезда в Братиславу. Молодые супруги там жили после свадьбы. Детей у них не было, а пани Галандова уже больше замуж не выходила.
3: Этот дом живет. Несмотря на то, что значительная часть жизни прошла Галанду в Братиславе, там ничего не сохранилось, а у вас здесь, где прошло его детство, его юность, вы свято храните этот дом, делаете все возможное, чтобы рассказывали о творчестве, о жизни этого выдающегося деятеля искусств. Я вот сижу с вами сейчас, записываю это интервью, а несколько минут тому назад сюда пришли школьники, то есть здесь действительно проходит настоящая жизнь.
2: Этот дом был в року 1970.
1: Нужно подчеркнуть, что этот дом 13 июля 1979 года был включен в реестр объектов культурного наследия Словакии. А с 2001 года он стал собственностью города Турчанской Теплицы. В послевоенные годы у него была непростая история. До 1945 года в нем жила мама художника. Здесь находился ее салон одежды. В 1948 году собственность семьи национализировали. Потом здесь оборудовали 3 квартиры. Мы очень рады, что спустя десятилетия в этом доме стала галерея, которая носит имя нашего выдающегося земляка, художника Микулаша Галанды. Реставрацию объекта нам помогла осуществить Турчанская галерея в Мартине. Постоянная экспозиция первого этажа посвящена Галанде, а на втором этаже проходят временные выставки.
3: Нужно принимать

0: Внимание, то, что Турчанские теплицы – это курортный город, куда приезжают гости, пациенты с целого мира, из Словакии. И я предполагаю, что, конечно, они приходят и сюда, в вашу галерею.
1: Ано, хоть я маме ту, наивязе ту, окрем теда наших, словенских.
2: Действительно, к нам постоянно приходят и зарубежные гости. Больше всего посетителей из Чешской Республики, Польши, Венгрии. Мы встречали израильскую делегацию, а также гостей из Украины и России. Всем очень нравится наша галерея, ее неповторимая атмосфера. Люди положительно оценивают тот факт, что, несмотря ни на что, нам удалось сохранить этот старинный дом.
0: Хочу закончить наш разговор. Нетрадиционный такой вопрос, что вот этот дом, он буквально дышит стариной, дышит теми воспоминаниями. И мы говорим, что не все уходит. Существуют какие-то вот такие силы, которые между небом и землей. Вы здесь работаете много лет, слышали какие-то звуки, какие-то шаги, какие-то голоса?
2: Признаюсь, что иногда, особенно в зимние сумерки, перед Рождеством, когда в доме никого, кроме меня, нет, я слышу разные таинственные звуки. То заскрипят половицы или мебель, то хлопнет дверь. Я верю, что есть привидения и духи. И у меня дома они тоже живут. Может быть, кто-нибудь из них здесь жил или приходил в гости. Но я их не боюсь. Верю, что они добрые.
0: И еще такой вопрос. Вы когда сюда приходите, вы здороваетесь с этим домом, с его бывшими обитателями?
1: Ано, поздравим го.
2: Конечно, всегда здороваюсь. Скажу: «Здравствуй, Микулаш, как дела? Все ли хорошо?» Обязательно каждый день вытру пыль с бюста художника. Скажу, какой он красавец. Самый хороший мужчина в мире, ведь он никогда не ругается с нами.
3: А вот какими словами дополнил рассказ коллеги Мирослав Бартош.
4: Но я бы сказал, что на лицах всех, кто в нашу галерею приходит, это касается как людей, далеких от искусства, так и художников, расцветают улыбки. Здесь присутствует гениус лоци. Люди с удовольствием приходят к нам вновь и вновь. Я уверен, что наша галерея – это прекрасная визитная карточка не только города Турчанской теплицы, но и Словакии.
3: Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша экскурсия в галерею, которая носит имя словацкого художника Миколаша Галанды. Она находится в замечательном курортном городе Турчанские теплицы. И всех, конечно, мы приглашаем приехать туда и посмотреть, что там происходит. И в конце выпуска, друзья, небольшая информация, о которой сообщило Словацкое министерство культуры. Министерство культуры Словацкой Республики недавно подтвердило, что 20 национальных памятников культуры являются собственностью государства. Минкульт планирует для их реконструкции и поддержания в течение 2021-2027 годов использовать из еврофондов более 240 тысяч евро. Финансовые средства будут распределяться между объектами, расположенными на территории республики. Однако Братислава не включена в данный список. Министерство подготовило соответствующий документ, который должен утвердить правительство. В нем также перечисляются все объекты, в которых будут реализованы проекты по реконструкции. Например, это старинное здание общественно-культурной организации «Матица Словенска», которое находится в городе Мартин. Старинный дом мастера Павла в Левочи. Музей культуры чехов в Словакии. Галерея Людовита Фулы в городе Ружомберок. Старинный дом в городе Банска-Бистрица. Дом в городе Тисовец, в котором родился словацкий политик Владимир Клементис. Несколько старинных усадеб и другие объекты. Самая большая сумма, более 180 тысяч евро, будет направлена для реализации работ по реконструкции Спишского, Зволинского и Бойницкого замков. Дорогие друзья, а в конце музыка. Песня называется «Аве мама», а исполняет ее Марсель Палондер.

Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Огонь!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Как заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, с самого начала лидеры Европейского Союза должны были активнее участвовать в усилиях по поиску дипломатического решения военного конфликта на Украине. Но сегодня в этом процессе гораздо большую роль играют действия США. Он напомнил, что Европа вложила значительные финансовые ресурсы в поддержку Украины. В настоящее время мы, по сути, вне этой сферы. Мы просто оплачиваем все связанные с этим расходы. Из нашего региона на Украину уже поступило более 260 миллиардов, подсчитал Бланар. Глава МИД Юрай Бланар отправился в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Ключевой программой его поездки станет торжественное открытие посольства Словацкой Республики в Алжире. По этому случаю Бланар встретится с министром иностранных дел Алжира Ахмадом Аттафом и президентом Абдалем Маджидом Табуном. По сообщению ведомства, цель деловой поездки – превратить политический диалог в конкретные экономические, энергетические и инвестиционные проекты, которые откроют новые возможности для словацких компаний и укрепят энергетическую безопасность Словакии. Председатель парламента Рихард Раши приветствовал бы сентябрьские трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Это следует из его заявления в социальной сети. «Украина предлагает сентябрьские трехсторонние переговоры с Россией и США. Я поддерживаю каждый шаг, который может привести к миру и прекращению войны. Чем скорее стороны сядут за один стол, тем лучше для Украины, Европы и Словакии», — сказал Раши. Премьер-министр Роберт Фицо призвал генерального прокурора Мароша Жилинку уйти в отставку. Он хочет создать давление, используя доказательства и аргументы, которые заставят Жилинку задуматься, уместно ли ему оставаться во главе прокуратуры. По словам Фицо, на развитие событий в прокуратуре влияет тот факт, что Жилинка является кандидатом от нынешней оппозиции. Сам Жилинка намерен оставаться на своем посту до конца срока своих полномочий. По его словам, премьер-министр Фицо ошибается, утверждая, что он является препятствием для восстановления доверия к верховенству права. Об этом Жилинка заявил на пресс-конференции, добавив, что наблюдает затяжную попытку захвата власти над Генеральной прокуратурой и ее органами. День памяти жертв Холокоста напоминает нам сегодня о необходимости более последовательной защиты прав человека и достоинства каждого, независимо от расы, национальности, этнической принадлежности или религии. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар по случаю Дня памяти жертв Холокоста и расового насилия, который отмечается 9 сентября. Он также добавил, что на все международное сообщество возложена ответственность за продвижение ценностей мира, взаимного уважения и терпимости, а также равных прав человека для всех. Словакии нечего стыдиться результатов PISA-2025, о чем заявил заместитель генерального секретаря OECD Франтишек Ружичка. Он отметил, что Словацкая Республика превосходит средний показатель по странам OECD по уровню математической грамотности и зафиксировала рост в естественных науках. Однако, по его словам, словацким школьникам нужно больше читать. Министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер рассматривает эти результаты как показательный пример и источник вдохновения. В среду 9 сентября в 7 утра на границе между Чехией и Словакией началась 24-часовая операция чешской полиции, армии и таможни по возобновлению пограничного контроля. Автомобили, въезжающие в Чехию, будут выборочно проверяться на 17 бывших пограничных переходах. Чешская полиция ожидает лишь незначительных задержек. По словам Йозефа Бочина, представителя президиума чешской полиции, в операции будет задействовано более 600 сотрудников полиции.
0: Тема дня.
1: Словаки представляют себе достойную жизнь не как роскошь, а в первую очередь как достойное жилье, качественное питание и финансовую безопасность. Для этого им в среднем требуется 2720 евро в месяц. Однако до 39% домохозяйств не считают, что живут так, а сбережения словаков упали до 10-летнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне агентством «Фокус» для фонда «Партнерс». Люди не сравнивают свою жизнь с представлениями о роскошной жизни. Они оценивают, могут ли они справиться с текущими расходами и могут ли они смотреть в будущее без страха, объяснил Мартин Слосярик, социолог из агентства «Фокус». Роберт Варшани из фонда «Партнерс» добавил, что люди представляют себе достойную жизнь как возможность оплачивать жилье, еду, счета и иметь резерв на непредвиденные расходы. Однако опрос показал, что именно этой базовой безопасности многим домохозяйствам не хватает. Согласно опросу, средняя сумма, необходимая для такой жизни, составляет 2720 евро в месяц. При этом почти половине домохозяйств требуется до 2200 евро. Однако потребности также варьируются в зависимости от количества членов семьи. Если только 6% одиноких людей нуждаются в сумме более 3000 евро, то для семей из 5 и более человек этот показатель возрастает до 39%. 2/5 словацких домохозяйств, участвовавших в опросе, заявили, что сегодня их жизнь нельзя назвать достойной. Причем ключевым фактором является уровень дохода. В то время как только 35% людей с доходом до 1000 евро считают, что живут достойно, этот показатель возрастает до 82% при доходе более 2600 евро. Большинство домохозяйств ощущают финансовое влияние мер по консолидации на семейный бюджет, и более трети опрошенных говорят, что их жилищные условия ухудшились за последние 12 месяцев, добавил Слосярик. Согласно опросу, финансовые резервы словацких домохозяйств находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. Почти четверть не имеет сбережений, наоборот, только 14% имеют рекомендуемый 6-месячный запас. Размер резерва напрямую определяет ощущение достойной жизни, о котором сообщают лишь 32% людей без сбережений по сравнению с 91% тех, кто имеет достаточные резервы. Финансовый резерв дает человеку время и возможность принимать решения более спокойно в случае возникновения непредвиденной ситуации, объяснила Андрея Косаницко-Стракова, эксперт по личным финансам из компании «Партнерс». По мнению эксперта, первым шагом к созданию финансового резерва является реалистичный обзор ежемесячных доходов и расходов, а также важно откладывать деньги в день зарплаты с помощью постоянного платежного поручения. Лучше всего начинать копить с небольших, постепенно достижимых целей, начиная с 500 евро и до целевой суммы, равной доходу за 3-6 месяцев. Сэкономленные средства должны храниться на отдельном, легко доступном сберегательном счете и использоваться исключительно в непредвиденных кризисных ситуациях.
2: Уважаемые друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Как важно хранить наследие наших предков, часто говорим мы себе. И это касается не только картин, музыкальных произведений, литературного творчества, но и культурных объектов, тем или иным образом связанных с писателями, поэтами, художниками и композиторами. К счастью, в словацком курортном городе Турчанские Теплицы такой объект не только сохранили, о нем прекрасно заботятся. В нем кипит жизнь, здесь постоянно проходят художественные выставки, сюда приходят посетители. Это дом, в котором в XIX веке родился один из самых известных словацких художников – Миколаш Галанда. Мы решили и вас пригласить сюда в гости, а примут нас его гостеприимные хозяева – куратор, поэт Мирослав Бартош и сотрудник этого дома-галереи Зузана Решетарова. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Дорогие друзья, итак, сегодня я приглашаю вас в живописный городок Турчанские Теплицы. Главным образом он знаменит своим курортом, так как является одним из самых старых курортных городов не только Словакии, но и Европы. Впервые упоминается о нем в 1281 году. В 1502 году был построен первый курортный дом. Когда-то Турчанские Теплицы были центром общественной жизни. Сюда любила приезжать обеспеченная публика для отдыха и развлечений. Но на этот раз мы не отправимся на курорт, а в местную галерею, которая носит имя знаменитого словацкого художника Микулаша Галанды. Обо всем вы узнаете из следующего сюжета.

0: Итак, первым к микрофону я пригласила Мирослава Бартоша, куратора выставок Турчанско-Теплицкой галереи Микулаша Галанды. Он также является автором поэтической книги «Розовый акт», которая посвящена художнику Галанде.
1: Я пришла в эту замечательную галерею. Трудно передать слушателям ощущения, потому что, несмотря на то, что с момента, когда эта вилла, этот дом был здесь построен, прошло, наверное, 150 лет. И несмотря на все трагические события прошедших столетий, уже можно сказать, потому что дом возник в 19 веке, а сейчас уже 21, он сохранился, несмотря на то, что здесь были разные владельцы, разные трагические события произошли, и несмотря на это, этот дом сохранился. Расскажите, пожалуйста, как было в самом начале, когда сюда приехала семья художника словацкого Микулаша Галанду? Как все начиналось?
2: Родина Микулаша Галанду жила в последних десятилетиях.
3: Семья Микулаша Галанды жила в этом доме уже в последние десятилетия 19 века. Герой нашего рассказа, Микулаш Галанда, родился 5 мая 1895 года. Он был свидетелем многих трагических общественно-политических событий. Но будущему художнику также пришлось преодолеть много проблем, связанных с его личной жизнью. Когда Микулашу было всего 16 лет, он перенес тяжелое заболевание. Только ампутация ноги спасла его жизнь. Несмотря на это, молодой человек завершил среднее образование, а потом в 1914 году отправился в Будапешт. Его приняли в Академию художеств. Через 2 года, вернувшись домой в Турчанских теплицах, он стал помогать своему отцу, который в родном городке занимал пост нотариуса. В начале 20-х годов Микулаш Галанда поступил в славную Пражскую Академию художеств, где он учился в мастерских Августа Бремса и Франца Тиле. Там произошла его встреча с художником Людовитом Фуллер. На берегах Волтавы завязалась их дружба. Лишь после окончания Пражской академии Микулаш Галанда посвятил себя профессиональной художественной деятельности.
2: А в том часе в Праге жили вяцери умельцы, словацы, которые там
3: студовали. В то время в Праге можно было встретить много талантливых словацких художников. Все они учились в Академии художеств. Эти молодые художники основали свое общество и журнал, которые назывались ДАП. В Праге началась его успешная иллюстраторская деятельность. Позже, прислушавшись к совету друга Мирослава Фуллы, он принимает решение переехать в Братиславу. Там, в школе художественных ремесел, талантливый художник начинает свою педагогическую деятельность. Можно сказать, что он был новатором в этой области.
0: Можно говорить о том, что Галанда и Фулла основали свою школу, стояли у истоков отечественной графики.
2: Ано, мы их поважуем за формователей модерного.
3: Да, это так. Мы считаем, что они являются основоположниками современного словацкого искусства. Необходимо также сказать, что Галанда и Фулла прекрасно ориентировались на европейской художественной сцене. Словацкие художники были знакомы с представителями модерных направлений. Людовит Фулла и Микулаш Галанда были авторами манифеста словацких модернистов.
2: Каждый, кто познал Микулаша Галанду, так си исте представит его матку.
3: Каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Микулаша Галанды, сразу представляет себе его картины, на которых художник часто изображал Мадонну с младенцем. Это одна из главных тем в творчестве Галанды. Простой человек, женщина, жизнь народа также отображаются на его картинах. Необходимо сказать, что, например, высокую оценку получили лирические произведения так называемого «розового периода». Но он работал и в стиле кубизма. Современные художники могут многому у него научиться.
0: Стиль этого художника узнаваем.
3: Безусловно, это чистые линии, мягкие оттенки красок. Он также был отличным рисовальщиком. Фулла учился у художников, работавших в стиле модерн, экспрессионизм. В его некоторых работах также присутствуют элементы кубизма, сюрреализма. Этот выдающийся словацкий художник сумел в своем творчестве воплотить все эти стили –

Я стою на террасе этого замечательного старинного дома. Передо мной парк, поют птицы. Природа со всех сторон окружает этот дом. И неудивительно, что здесь вырастал и вырос такой человек, у которого особое отношение ко всему. Очень красивое место. Каждый, кто окажется в Словакии, в этом регионе, я каждому советую сюда приехать и убедиться на собственном опыте, как местные жители хранят память.

Моя следующая собеседница – сотрудница галереи Микулаша Галанды Зузана Решетарова. Я бы также назвала ее хранительницей этого уникального дома и в прямом, и в переносном

0: девочки. Семья была обеспеченная, большая, дружная. В доме жили три поколения.
1: Из того, что рассказала наша собеседница, можно предположить, что именно здесь, в кругу своей традиционной семьи, в нем воспитывалось уважение к женщине, к матери, любовь к природе. Таких семей тогда было много.
2: Ано, а я си то мислим, же та родина му была взором, а так...
0: Я согласна с вами. Семья его родителей была для него образцом хорошей семьи. О Микулаше Галанде говорили, что он был милым, тактичным человеком. К сожалению, после ампутации он страдал депрессией. Но ему повезло. В Праге он познакомился с девушкой, ее звали Мария Боудова. Через 4 года она стала его женой и опорой. К сожалению, их совместная жизнь продолжалась всего 6 лет. Художник заболел. Он скончался через 2 недели после операции, 5 июля 1938 года. Его вдова прожила 61 год. Она скончалась в 1999 году в возрасте 96 лет. До конца жизни она хранила память о своем муже. Написала о нем несколько статей. Она всю свою жизнь жила в ателье, в котором молодые Галанда и Фолла жили после переезда в Братиславу. Молодые супруги там жили после свадьбы. Детей у них не было, а пани Галандова уже больше замуж не выходила.
3: Этот дом живет, несмотря на то, что значительная часть жизни прошла Галанду в Братиславе, там ничего не сохранилось, а у вас здесь, где прошло его детство, его юность, вы свято храните этот дом, делайте все возможное, чтобы рассказывали о творчестве, о жизни этого выдающегося деятеля искусств. Я вот сижу с вами сейчас, записываю это интервью, а несколько минут тому назад сюда пришли школьники, то есть здесь действительно проходит настоящая жизнь.
2: Тенто дом был в року 1970.
0: Нужно подчеркнуть, что этот дом 13 июля 1979 года был включен в реестр объектов культурного наследия Словакии. А с 2001 года он стал собственностью города Турчанской Теплицы. В послевоенные годы у него была непростая история. До 1945 года в нем жила мама художника. Здесь находился ее салон одежды. В 1948 году собственность семьи национализировали. Потом здесь оборудовали 3 квартиры. Мы очень рады, что спустя десятилетия в этом доме стала галерея, которая носит имя нашего выдающегося земляка, художника Микулаша Галанды. Реставрацию объекта нам помогла осуществить Турчанская галерея в Мартине. Постоянная экспозиция 1-го этажа посвящена Галанде, а на 2-м этаже проходят временные выставки.
3: Нужно принимать во внимание то, что Турчанские Теплицы – это курортный город, куда приезжают гости, пациенты с целого мира, из Словакии. Я предполагаю, что, конечно, они приходят и сюда, в вашу галерею.
2: Ано, ходя, маме ту, найвязе ту, окрем теда наших словенских.
0: Действительно, к нам постоянно приходят и зарубежные гости. Больше всего посетителей из Чешской Республики, Польши, Венгрии. Мы встречали израильскую делегацию, а также гостей из Украины и России. Всем очень нравится наша галерея, ее неповторимая атмосфера. Люди положительно оценивают тот факт, что, несмотря ни на что, нам удалось сохранить этот старинный дом.
3: Хочу закончить наш разговор. Нетрадиционный такой вопрос, что вот этот дом, он буквально дышит стариной, дышит теми воспоминаниями. И мы говорим, что не все уходит. Существуют какие-то вот такие силы, которые между небом и землей. Вы здесь работаете много лет, слышали какие-то звуки, какие-то шаги, какие-то голоса?
0: Признаюсь, что иногда, особенно в зимние сумерки, перед Рождеством, когда в доме никого, кроме меня, нет, я слышу разные таинственные звуки. То заскрипят половицы или мебель, то хлопнет дверь. Я верю, что есть привидения и духи. И у меня дома они тоже живут. Может быть, кто-нибудь из них здесь жил или приходил в гости. Но я их не боюсь. Верю, что они добрые.
3: И еще такой вопрос. Вы когда сюда приходите, вы здороваетесь с этим домом, с его бывшими обитателями?
2: Ано, поздравим го.
0: Конечно, всегда здороваюсь. Скажу: здравствуй, Микулаш. Как дела? Все ли хорошо? Обязательно каждый день вытру пыль с бюста художника. Скажу, как

0: Он красавец. Самый хороший мужчина в мире. Ведь он никогда не ругается с нами.
1: А вот какими словами дополнил рассказ коллеги Мирослав Бартош.
2: Но я бы сам скоро поведал, что сато зрачи на тварах людей.
3: Но я бы сказал, что на лицах всех, кто в нашу галерею приходит, это касается как людей, далеких от искусства, так и художников, расцветают улыбки. Здесь присутствует гениус лоци. Люди с удовольствием приходят к нам вновь и вновь. Я уверен, что наша галерея – это прекрасная визитная карточка не только города Турчанской теплицы, но и Словакии.
1: Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша экскурсия в галерею, которая носит имя словацкого художника Миколаша Галанды. Она находится в замечательном курортном городе Турчанские теплицы. И всех, конечно, мы приглашаем приехать туда и посмотреть, что там происходит. И в конце выпуска, друзья, небольшая информация, о которой сообщило Словацкое министерство культуры. Министерство культуры Словацкой Республики недавно подтвердило, что 20 национальных памятников культуры являются собственностью государства. Минкульт планирует для их реконструкции и поддержания в течение 2021-2027 годов использовать из еврофондов более 240 тысяч евро. Финансовые средства будут распределяться между объектами, расположенными на территории республики. Однако Братислава не включена в данный список. Министерство подготовило соответствующий документ, который должен утвердить правительство. В нем также перечисляются все объекты, в которых будут реализованы проекты по реконструкции. Например, это старинное здание общественно-культурной организации «Матица Словенска», которое находится в городе Мартин, старинный дом мастера Павла в Левочи, музей культуры чехов в Словакии, галерея Людовита Фулы в городе Ружомберок, старинный дом в городе Банска-Бистрица, дом в городе Тисовец, в котором родился словацкий политик Владимир Клементис, несколько старинных усадеб и другие объекты. Самая большая сумма, более 180 тысяч евро, будет направлена для реализации работ по реконструкции Спишского, Зволинского и Бойницкого замков. Дорогие друзья, а в конце музыка. Песня называется «Аве мама», а исполняет ее Марсель Паландер.

Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Огонь!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Как заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, с самого начала лидеры Европейского Союза должны были активнее участвовать в усилиях по поиску дипломатического решения военного конфликта на Украине. Но сегодня в этом процессе гораздо большую роль играют действия США. Он напомнил, что Европа вложила значительные финансовые ресурсы в поддержку Украины. В настоящее время мы, по сути, вне этой сферы, мы просто оплачиваем все связанные с этим расходы. Из нашего региона на Украину уже поступило более 260 миллиардов, подсчитал Бланар. Глава МИД Юрай Бланар отправился в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Ключевой программой его поездки станет торжественное открытие посольства Словацкой Республики в Алжире. По этому случаю Бланар встретится с министром иностранных дел Алжира Ахмадом Атафом и президентом Абдалем Маджидом Табуном. По сообщению ведомства, цель деловой поездки – превратить политический диалог в конкретные экономические, энергетические и инвестиционные проекты, которые откроют новые возможности для словацких компаний и укрепят энергетическую безопасность Словакии. Председатель парламента Рихард Траше приветствовал бы сентябрьские трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Это следует из его заявления в социальной сети. «Украина предлагает сентябрьские трехсторонние переговоры с Россией и США. Я поддерживаю каждый шаг, который может привести к миру и прекращению войны. Чем скорее стороны сядут за один стол, тем лучше для Украины, Европы и Словакии», — сказал Траше. Премьер-министр Роберт Фицо призвал генерального прокурора Мароша Жиленко уйти в отставку. Он хочет создать давление, используя доказательства и аргументы, которые заставят Жиленко задуматься, уместно ли ему оставаться во главе прокуратуры. По словам Фицо, на развитие событий в прокуратуре влияет тот факт, что Жиленко является кандидатом от нынешней оппозиции. Сам Жиленко намерен оставаться на своем посту до конца срока своих полномочий. По его словам, премьер-министр Фицо ошибается, утверждая, что он является препятствием для восстановления доверия к верховенству права. Об этом Жиленко заявил на пресс-конференции, добавив, что наблюдает затяжную попытку захвата власти над Генеральной прокуратурой и ее органами. День памяти жертв Холокоста напоминает нам сегодня о необходимости более последовательной защиты прав человека и достоинства каждого, независимо от расы, национальности, этнической принадлежности или религии. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар по случаю Дня памяти жертв Холокоста и расового насилия, который отмечается 9 сентября. Он также добавил, что на все международное сообщество возложена ответственность за продвижение ценностей мира, взаимного уважения и терпимости, а также равных прав человека для всех. Словакии нечего стыдиться результатов PISA-2025, о чем заявил заместитель генерального секретаря OECD Франтишек Ружичка. Он отметил, что Словацкая республика превосходит средний показатель по странам OECD по уровню математической грамотности и зафиксировала рост в естественных науках. Однако, по его словам, словацким школьникам нужно больше читать. Министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер рассматривает эти результаты как показательный пример и источник вдохновения. В среду 9 сентября в 7 утра на границе между Чехией и Словакией началась 24-часовая операция чешской полиции, армии и таможни по возобновлению пограничного контроля. Автомобили, въезжающие в Чехию, будут выборочно проверяться на 17 бывших пограничных переходах. Чешская полиция ожидает лишь незначительных задержек. По словам Йозефа Бочина, представителя президиума чешской полиции, в операции будет задействовано более 600 сотрудников полиции.
0: Тема дня.
1: Словаки представляют себе достойную жизнь не как роскошь, а в первую очередь как достойное жилье, качественное питание и финансовую безопасность. Для этого им в среднем требуется 2720 евро в месяц. Однако до 39% домохозяйств не считают, что живут так, а сбережения словаков упали до 10-летнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне агентством «Фокус» для фонда «Партнерс». Люди не сравнивают свою жизнь с представлениями о роскошной жизни. Они оценивают, могут ли они справиться с текущими расходами и могут ли они смотреть в будущее без страха, объяснил Мартин Слосярик, социолог из агентства «Фокус». Роберт Варшани из фонда «Партнерс» добавил, что люди представляют себе достойную жизнь как возможность оплачивать жилье, еду, счета и иметь резерв на непредвиденные расходы. Однако опрос показал, что именно этой базовой безопасности многим домохозяйствам не хватает. Согласно опросу, средняя сумма, необходимая для такой жизни, составляет 2720 евро в месяц. При этом почти половине домохозяйств требуется до 2200 евро. Однако потребности также варьируются в зависимости от количества членов семьи. Если только 6% одиноких людей нуждаются в сумме более 3000 евро, то для семей из 5 и более человек этот показатель возрастает до 39%. 2/5 словацких домохозяйств, участвовавших в опросе, заявили, что сегодня их жизнь нельзя назвать достойной. Причем ключевым фактором является уровень дохода. В то время как только 35% людей с доходом до 1000 евро считают, что живут достойно, этот показатель возрастает до 82% при доходе более 2600 евро. Большинство домохозяйств ощущают финансовое влияние мер по консолидации на семейный бюджет, и более трети опрошенных говорят, что их жилищные условия ухудшились за последние 12 месяцев, добавил Слосярик. Согласно опросу, финансовые резервы словацких домохозяйств находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. Почти четверть не имеет сбережений, наоборот, только 14% имеют рекомендуемый 6-месячный запас. Размер резерва напрямую определяет ощущение достойной жизни, о котором сообщают лишь 32% людей без сбережений по сравнению с 91% тех, кто имеет достаточные резервы. Финансовый резерв дает человеку время и возможность принимать решения более спокойно в случае возникновения непредвиденной ситуации, объяснила Андрея Косаницко-Стракова, эксперт по личным финансам из компании «Партнерс». По мнению эксперта, первым шагом к созданию финансового резерва является реалистичный обзор ежемесячных доходов и расходов, а также важно откладывать деньги в день зарплаты с помощью постоянного платежного поручения. Лучше всего начинать копить с небольших, постепенно достижимых целей, начиная с 500 евро и до целевой суммы, равной доходу за 3-6 месяцев. Сэкономленные средства должны храниться на отдельном, легкодоступном сберегательном счете и использоваться исключительно в непредвиденных кризисных ситуациях.
2: Уважаемые друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Как важно хранить наследие наших предков, часто говорим мы себе. И это касается не только картин, музыкальных произведений, литературного творчества, но и культурных объектов, тем или иным образом связанных с писателями, поэтами, художниками и композиторами. К счастью, в словацком курортном городе Турчанские Теплицы такой объект не только сохранили, о нем прекрасно заботятся. В нем кипит жизнь. Здесь постоянно проходят художественные выставки, сюда приходят посетители. Это дом, в котором в XIX веке родился один из самых известных словацких художников – Миколаш Галанда. Мы решили и вас пригласить сюда в гости, а примут нас его гостеприимные хозяева – куратор, поэт Мирослав Бартош и сотрудник этого дома-галереи Зузана Решетарова. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Дорогие друзья, итак, сегодня я приглашаю вас в живописный городок Турчанские Теплицы. Главным образом он знаменит своим курортом, так как является одним из самых старых курортных городов не только Словакии, но и Европы. Впервые упоминается о нем в 1281 году. В 1502 году был построен первый курортный дом. Когда-то Турчанские Теплицы были центром общественной жизни. Сюда любила приезжать обеспеченная публика для отдыха и развлечений. Но на этот раз мы не отправимся на курорт, а в местную галерею, которая носит имя знаменитого словацкого художника Миколаша Галанды. Обо всем вы узнаете из следующего сюжета. Итак, первым к микрофону я пригласила Мирослава Бартоша, куратора выставок в Турчанско-Теплицкой галерее Микулаша Галанды. Он также является автором поэтической книги «Розовый акт», которая посвящена художнику Галанде.
3: Я пришла в эту замечательную галерею. Трудно передать слушателям ощущения, потому что, несмотря на то, что с момента, когда эта вилла, этот дом был здесь построен, прошло, наверное, 150 лет. И несмотря на все трагические события прошедших столетий, уже можно сказать, потому что дом возник в 19 веке, а сейчас уже 21, он сохранился, несмотря на то, что здесь были разные владельцы, разные трагические события произошли, и несмотря на это, этот дом сохранился. Расскажите, пожалуйста, как было в самом начале, когда сюда приехала семья художника словацкого Микулаша Галанду? Как все начиналось?
4: Родина Микулаша Галанду жила в последних десятилетиях.
5: Семья Микулаша Галанды жила в этом доме уже в последние десятилетия 19 века. Герой нашего рассказа, Микулаш Галанда, родился 5 мая 1895 года. Он был свидетелем многих трагических общественно-политических событий. Но будущему художнику также пришлось преодолеть много проблем, связанных с его личной жизнью. Когда Микулашу было всего 16 лет, он перенес тяжелое заболевание. Только ампутация ноги спасла его жизнь. Несмотря на это, молодой человек завершил среднее образование, а потом в 1914 году отправился в Будапешт. Его приняли в Академию художеств. Через 2 года, вернувшись домой, в Турчанских теплицах, он стал помогать своему отцу, который в родном городке занимал пост нотариуса. В начале 20-х годов Микулаш Галанда поступил в славную Пражскую Академию художеств, где он учился в мастерских Августа Бремса и Франца Тиле. Там произошла его встреча с художником Людовитом Фуллер. На берегах Волтавы завязалась их дружба. Лишь после окончания Пражской Академии Микулаш Галанда посвятил себя профессиональной художественной деятельности.
4: А в том часе в Праге жили вяцери умельцы, словацы, которые там штудовали.
5: В то время в Праге можно было встретить много талантливых словацких художников. Все они учились в Академии художеств. Эти молодые художники основали свое общество и журнал, которые назывались ДАП. В Праге началась его успешная иллюстраторская деятельность. Позже, прислушавшись к совету друга Мирослава Фуллы, он принимает решение переехать в Братиславу. Там, в школе художественных ремесел, талантливый художник начинает свою педагогическую деятельность. Можно сказать, что он был новатором в этой области.
2: Можно говорить о том, что Галанда и Фулла основали свою школу, стояли у истоков отечественной графики.
4: Ано, мы их поважуем за формователей модерного.
5: Да, это так. Мы считаем, что они являются основоположниками современного словацкого искусства. Необходимо также сказать, что Галанда и Фулла прекрасно ориентировались на европейской художественной сцене. Словацкие художники были знакомы с представителями модерных направлений. Людовит Фулла и Микулаш Галанда были авторами манифеста словацких модернистов.
4: Каждый, кто познал Микулаша Галанду, так си исте представи его матку.
5: Каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Микулаша Галанды, сразу представляет себе его картины, на которых художник часто изображал Мадонну с младенцем. Это одна из главных тем в творчестве Галанды. Простой человек, женщина, жизнь народа также отображаются на его картинах. Необходимо сказать, что, например, высокую оценку получили лирические произведения так называемого «розового периода». Но он работал и в стиле кубизма. Современные художники могут многому у него научиться.
2: Стиль этого художника узнаваем.
5: Безусловно, это чистые линии, мягкие оттенки красок. Он также был отличным рисовальщиком. Фулла учился у художников, работавших в стиле модерн, экспрессионизм. В его некоторых работах также присутствуют элементы кубизма, сюрреализма. Этот выдающийся словацкий художник сумел в своем творчестве воплотить все эти стили –

Я стою на террасе этого замечательного старинного дома. Передо мной парк, поют птицы. Природа со всех сторон окружает этот дом. И неудивительно, что здесь вырастал и вырос такой человек, у которого особое отношение ко всему. Очень красивое место. Каждый, кто окажется в Словакии, в этом регионе, я каждому советую сюда приехать и убедиться на собственном опыте, как местные жители хранят память.

0: Моя следующая собеседница – сотрудница галереи Микулаша Галанды Зузана Решетарова. Я бы также назвала ее хранительницей этого уникального дома и в прямом, и в переносном смысле слова. Моя собеседница подтвердила, что ей доставляет огромное удовольствие работать в галерее, где все дышит историей, напоминает о художнике и о его семье.
1: В архивных материалах, сохранившихся до наших дней, говорится, что маленького Микулаша принесли в этот дом сразу после рождения. Мне повезло, в нашем архиве я видела старые документы, подтверждающие рождение Микулаша Галанды. В семье местного нотариуса было 4 ребенка, 2 мальчика и 2 девочки. Семья была обеспеченная, большая, дружная. В доме жили 3 поколения.
0: Из того, что рассказала наша собеседница, можно предположить, что именно здесь, в кругу своей традиционной семьи, в нем воспитывалось уважение к женщине, к матери, любовь к природе. Таких семей тогда было много.
2: Ано, а я си то мислим, же та родина му была взором, а так...
1: Я согласна с вами. Семья его родителей была для него образцом хорошей семьи. О Микулаше Галанде говорили, что он был милым, тактичным человеком. К сожалению, после ампутации он страдал депрессией. Но ему повезло. В Праге он познакомился с девушкой, ее звали Мария Боудова. Через 4 года она стала его женой и опорой. К сожалению, их совместная жизнь продолжалась всего 6 лет. Художник заболел. Он скончался через 2 недели после операции, 5 июля 1938 года. Его вдова прожила 61 год. Она скончалась в 1999 году в возрасте 96 лет. До конца жизни она хранила память о своем муже.

0: В року 1970.
1: Нужно подчеркнуть, что этот дом 13 июля 1979 года был включен в реестр объектов культурного наследия Словакии. А с 2001 года он стал собственностью города Турчанской Теплицы. В послевоенные годы у него была непростая история. До 1945 года в нем жила мама художника. Здесь находился ее салон одежды. В 1948 году собственность семьи национализировали. Потом здесь оборудовали 3 квартиры. Мы очень рады, что спустя десятилетия в этом доме стала галерея, которая носит имя нашего выдающегося земляка, художника Микулаша Галанды. Реставрацию объекта нам помогла осуществить Турчанская галерея в Мартине. Постоянная экспозиция первого этажа посвящена Галанде. А на втором этаже проходят временные выставки.
2: Нужно принимать во внимание то, что Турчанские Теплицы – это курортный город, куда приезжают гости, пациенты с целого мира, из Словакии. И я предполагаю, что, конечно, они приходят и сюда, в вашу галерею.
1: Действительно, к нам постоянно приходят и зарубежные гости. Больше всего посетителей из Чешской Республики, Польши, Венгрии. Мы встречали израильскую делегацию, а также гостей из Украины и России. Всем очень нравится наша галерея, ее неповторимая атмосфера. Люди положительно оценивают тот факт, что, несмотря ни на что, нам удалось сохранить этот старинный дом.
2: Хочу закончить наш разговор. Нетрадиционный такой вопрос, что вот этот дом, он буквально дышит стариной, дышит теми воспоминаниями. И мы говорим, что не все уходит. Существуют какие-то вот такие силы, которые между небом и землей. Вы здесь работаете много лет, слышали какие-то звуки, какие-то шаги, какие-то голоса?
1: Признаюсь, что иногда, особенно в зимние сумерки, перед Рождеством, когда в доме никого, кроме меня, нет, я слышу разные таинственные звуки. То заскрипят половицы или мебель, то хлопнет дверь. Я верю, что есть привидения и духи. И у меня дома они тоже живут. Может быть, кто-нибудь из них здесь жил или приходил в гости. Но я их не боюсь. Верю, что они добрые.
2: И еще такой вопрос. Вы когда сюда приходите, вы здороваетесь с этим домом, с его бывшими обитателями?
1: Конечно, всегда здороваюсь. Скажу: «Здравствуй, Микулаш, как дела? Все ли хорошо?» Обязательно каждый день вытру пыль с бюста художника. Скажу, какой он красавец. Самый хороший мужчина в мире, ведь он никогда не ругается с нами.
3: А вот какими словами дополнил рассказ коллеги Мирослав Бартош.
4: Я бы сказал, что на лицах всех, кто в нашу галерею приходит, это касается как людей, далеких от искусства, так и художников, расцветают улыбки. Здесь присутствует гениус лоци. Люди с удовольствием приходят к нам вновь и вновь. Я уверен, что наша галерея – это прекрасная визитная карточка не только города Турчанской Теплицы, но и Словакии.
3: Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша экскурсия в галерею, которая носит имя словацкого художника Микулаша Галанды. Она находится в замечательном курортном городе Турчанские Теплицы. И всех, конечно, мы приглашаем приехать туда и посмотреть, что там происходит. И в конце выпуска, друзья, небольшая информация, о которой сообщило Словацкое министерство культуры. Министерство культуры Словацкой Республики недавно подтвердило, что 20 национальных памятников культуры являются собственностью государства. Минкульт планирует для их реконструкции и поддержания в течение 2021-2027 годов использовать из еврофондов более 240 тысяч евро. Финансовые средства будут распределяться между объектами, расположенными на территории республики. Однако Братислава не включена в данный список. Министерство подготовило соответствующий документ, который должен утвердить правительство. В нем также перечисляются все объекты, в которых будут реализованы проекты по реконструкции. Например, это старинное здание общественно-культурной организации «Мать

со Словенска, который находится в городе Мартин. Старинный дом мастера Павла в Левочи, музей культуры чехов в Словакии, галерея Людовита Фулы в городе Ружомберок, старинный дом в городе Банска-Бистрица, дом в городе Тисовец, в котором родился словацкий политик Владимир Клементис, несколько старинных усадеб и другие объекты. Самая большая сумма, более 180 тысяч евро, будет направлена для реализации работ по реконструкции Спишского, Зволинского и Бойницкого замков. Дорогие друзья, а в конце музыка. Песня называется «Аве мама», а исполняет ее Марсель Палондер.

Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Огонь!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В четверг, 10 сентября, премьер-министр Словакии, Чехии, Польши и Венгрии встретятся в Братиславском замке для проведения переговоров с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином в формате В4+. В настоящее время Ирландия председательствует в Европейском Союзе. С 1 июля Словацкая Республика приняла на себя председательство в Вышеградской группе, приоритеты которого – укрепление конкурентоспособности, поддержка стран-кандидатов и вступление в ЕС, практическое отраслевое сотрудничество, а также люди, взаимные контакты. Девиз словацкого председательства – Вышеградская группа за более сильную Европу. Словацкая Республика и Алжир начинают новую эру дипломатических, экономических и двусторонних отношений после 22 лет, заявил глава МИД Юрай Бланар после открытия нового посольства Словакии в Алжире. Словацкая Республика закрыла свое посольство в 2004 году, а министр иностранных дел Словакии последний раз посещал эту североафриканскую страну 19 лет назад, сказал Бланар. Поэтому он охарактеризовал партнерство между странами как несколько заброшенное. Однако, по его словам, ситуация изменилась, поскольку нынешнее правительство изменило свое отношение к странам Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Министр обороны Роберт Калиняк намерен до конца года заключить контракты с правительством США, необходимые для производства и поставки дополнительных истребителей F-16. План по закупке истребителей связан с изменением ситуации в области безопасности, в том числе и вблизи границ Словацкой Республики. Оппозиция критикует это намерение, но эксперты считают, что это правильное решение. 85 лет назад, 9 сентября 1941 года, был издан указ, ограничивающий права евреев в Словакии. Еврейский кодекс создал условия для их последующей депортации в нацистские лагеря. В ходе Холокоста было убито около 70 тысяч словацких евреев. День жертв Холокоста и расового насилия был отмечен в Братиславе символическим возложением камней. В Братиславском замке был выставлен список Торы, которому более 200 лет. Тепловая мощность 4 реакторов атомной электростанции «Моховцы» должна быть увеличена до 112% от номинальной мощности. Это следует из уведомления об изменении предлагаемого проекта, которое было подано в Центральную информационную систему оценки воздействия на окружающую среду компании «Словацкие электростанции». Увеличение станет возможным благодаря использованию проектных резервов, в результате чего выходная мощность каждого из 4 реакторов составит 1540 мегаватт. Экономический университет в Братиславе проведет показательные уроки, мастер-классы и лекции, которые позволят посетителям открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Языковой фестиваль «Лингвафест-2026», который в прошлом году посетили почти 5000 человек, в этом году пройдет 10-11 сентября. Мероприятие организовано по случаю Европейского дня языков, который мы отмечаем ежегодно 26 сентября. Его цель – развитие языковой грамотности, культурной осведомленности, толерантности в игровой и вдохновляющей форме, пояснил координатор фестиваля Петр Балаш.
0: Тема дня.
1: Мировая премьера исторической драмы «Генерал Голиан» открыла 21-й крупнейший словацкий кинофестиваль «Синематик» в Пьештинах. Она посвящена одной из важнейших фигур в современной словацкой истории. Это также напомнит нам, что борьба за свободу и демократию – это не только тема прошлого, но и настоящего, сказал член программного комитета фестиваля Петр Конечный на торжественном показе, на котором присутствовала большая делегация кинематографистов и актеров. Режиссер, соавтор сценария, продюсер Юрай Штепко говорит, что его фильм раскрывает историю Яна Голиана новому молодому поколению, для которого это неизвестное прошлое. Героизм не рождается под счастливой звездой. Человек становится героем в тот самый момент, когда этого никто не ожидает, отмечает режиссер исторической драмы о человеке, которого история должна была забыть. В 1948 году наши правители стерли его из истории с торжеств по случаю Словацкого национального восстания. В 1953 году органы госбезопасности уничтожили фотографии, документы и даже изъяли все, что было с ним связано у его жены Ермилы во время обыска в доме, рассказал Штепко. Он подчеркивает, что влиятельные люди того времени были последовательны, но они не учли того факта, что однажды появится кто-то, кто стряхнет пыль с истории Голиана и вернет ее без фотографий и документов. Как бы вы ни старались искоренить добро, у вас ничего не получится, добро выживет, говорит режиссер фильма, над которым они работали несколько лет. Фильм переносит зрителей в эпоху словацкого национального восстания и через Яна Голиана приближает к ним драматические события, которые коренным образом повлияли на историю Словакии. Однако им определенно не стоит ожидать героической эпопеи героя СНВ. Создатели фильма искали в Голиане что-то человечное, что историки редко видят. Не стоит ожидать великого генерала, который будет командовать, стрелять, сражаться и побеждать. Но чьи решения очень человечные, понятные и должны служить нам напоминанием. Даже сегодня, добавляет Штепка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В первые выходные сентября в Братиславе в 36-й раз прошел фестиваль «Дни мастеров Центра народного художественного творчества». О том, каким был этот фестиваль, вы узнаете из нашей программы. Затем мы пригласим вас в Попрад, который называют воротами «Высокие Татры». Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Первые сентябрьские выходные в историческом центре Братиславы уже традиционно прошли Дни мастеров Центра народного художественного творчества. Грандиозный праздник народного искусства и ремесел, демонстрирующий различные ремесленные техники и традиционные изделия. Здесь вновь собрались мастера со всей республики. За 36 лет своего существования фестиваль «Дни мастеров» превратился в один из крупнейших фестивалей ремесел в Словакии. И для самих мастеров и посетителей личные встречи в самом центре Братиславы стали неотъемлемой частью завершения летнего сезона. Слово генеральному директору центра Эве Шевчиковой.
2: Тенто рочник е уникатный тем, что завенуе специфическому словенскому ремеслу.
3: Этот год уникален тем, что посвящен конкретному словацкому ремеслу – дротарству. Оно было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2019 году как ремесло и искусство, и мы готовим множество мероприятий и выставок в течение всего года. Но именно Дни мастеров дали нам возможность пригласить этих ремесленников, мастеров, дротарей, продемонстрировать свое искусство, мастерство. И это очень интересно. Сюда приехали 16 мастеров. И независимо от того, изготавливают ли они ювелирные изделия, предметы быта или даже дизайнерские вещи, каждый из них использует отличную от других технику и другой материал. Ведь дротарство – это не просто один вид работы с проволокой. Именно поэтому интересно увидеть в одном месте различные возможности плетения из проволоки.
1: У самой Эвы Шевчиковой на шее красовалось ювелирное изделие из тонкой проволоки.
2: Это власне шперк, нагрдельник от нашей виробкини пани Жанет Имровой.
3: Да, это украшение колье от нашего дизайнера Жанет Имровой, которое она сделала для меня в прошлом году, когда мы отмечали 80-летие нашего Центра народного художественного творчества. Внутри этого украшения находится логотип нашего центра. Оно уникальное, было сделано специально для меня на заказ.
1: Конечно, кроме дротарей, свои изделия, свое искусство в центре Братиславы демонстрировали представители самых разных ремесел, которыми славится Словакия.
2: Дни мастеров уникальны именно в том, что приносят широкую, пеструю палету.
3: Дни мастеров уникальны именно тем, что собирают широкий и разнообразный спектр ремесел. Здесь собрались почти 100 мастеров со всей Словакии. У нас представлено множество различных ремесел, будь то текстильное дело, керамика, работа с деревом, металлом, кожей, декорирование пасхальных яиц, выпечка и украшение пряников. Словакия действительно очень богата в этом отношении, так что нам есть что показать.

0: Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО уже четвертый год подряд оказывает покровительство фестивалю «Дни мастеров». Слово представителю комиссии, заведующей секцией культуры Барбаре Маронговой.
1: Превзятие защиты над этим ужасным подъятием вполне природное.
2: Принятие на себя патронажа над этим замечательным событием совершенно естественно, поскольку Центр народного художественного творчества всей своей деятельностью, а также этим мероприятием, воплощает все цели Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, ратифицированной Словацкой Республикой ровно 20 лет назад. Мы помогаем друг другу, потому что, конечно, нам приятно, когда мы можем похвастаться на международной арене тем, что отлично работает в Словакии и что может служить образцом для подражания во всем мире. Таким примером является работа «Школы ремесел», Центра народного художественного творчества, о чем свидетельствует ее включение в список передового опыта ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия, а также то, что несколько ремесленных техник представляют Словакию в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Например, упомянутое плетение из проволоки, дратарство, которое является главной темой Дней мастеров в этом году.
0: Ну а Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО продолжает свою работу, потому как, несмотря на то, что наша страна уже широко представлена в списках этой международной организации, источник народного творчества не иссякает.
1: В
2: настоящее время мы работаем над несколькими темами, но это скорее международные номинации, в которых мы будем связаны с другими странами. Мы очень бы хотели, чтобы в список ЮНЕСКО попало наше стекольное дело, которое изначально, когда оно было включено в мировой список, еще не было в нашем национальном списке. Поэтому мы не могли участвовать в этом процессе на начальном этапе. Но что будет включено в список в этом году, чего мы с нетерпением ждем в декабре и верим, что это будет успешно, так это внесение словацкого пастушества в число стран, занимающихся отгонным животноводством, которое уже внесено в международный список.
0: Как вы уже слышали, главной темой 36-го фестиваля стало дратарство, изготовление изделий из проволоки, внесенное в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО под названием «Дратарство, ремесло и искусство». Дратарство от словацкого «трот» – проволока. Для мастера Юрая Шерика дратарство не просто ремесло, это вся его жизнь.
3: Дало бы себя во всеобъемности сказать, что это скучно одно уникальное специфику.
4: Это поистине уникальная, специфическая для Словакии вещь, типичная для нашего региона, откуда мы родом, то есть из Северной Словакии. Это села вокруг Жилины, Долгие поля, Вельки ровные и другие. Но, конечно, не стоит забывать о Востоке, о Пьянинах, о деревнях, расположенных вокруг монастыря Червеный Клаштор. Это удивительное ремесло, зародившееся более 300 лет назад, когда наши предки начали зарабатывать этим на жизнь. Они поняли, как использовать проволоку, которая обладала определенным формообразующими свойствами. В своих целях чинили треснувшие горшки, оплетали миски, кувшины, делали различную кухонную утварь и так далее. Эта проволока имела невероятно широкое применение в прошлом, и ремесло дожило до наших дней.
0: Постепенно словацкие мастера вышли за пределы родины. Со своими инструментами они путешествовали по всей Европе, доходили до России, Азии, Северной и Южной Америки.
3: Словацкие дратари скуточно прошли практически целую замегулу.
4: Словацкие дратари объездили практически весь мир, неся на плечах легендарный деревянный ящик. И в каждой стране, которую они посещали, предлагали свои услуги, будь то простой ремонт или открытие мастерских, фабрик и даже заводов наиболее умелыми. Таким образом, невероятно талантливая словацкая нация вышла в мир и оставила там неизгладимый след.
0: Включая прадеда, самого Юрая Шерика.
3: Моим прадедком был Йозеф Голанник Бакел. В области дратарства скуточно как международный узнаваемый человек.
4: Мой прадед Йозеф Голанник Бакел был поистине всемирно признанным мастером-дратарем, который превратил это простое кочевое ремесло в настоящее искусство. Только что ко мне подходили две женщины из Польши, они приехали прямо из Варшавы. Поэтому я вкратце рассказал им историю моего прадеда. Он проработал в Варшаве 24 года, его квартира и мастерская находились на улицах Огородова и Хмельна. Там до сих пор сохранился угол угловой каменный дом, который, вы не поверите, назван в честь прадеда Галаника. Это памятник культуры города Варшавы. Он называется «Каменный дом Йозефа Бакела, мастера Дратарского». Эти женщины живут неподалеку от этого дома. Это было невероятное совпадение, которое нас очень обрадовало.
0: Мастер Галаник Бакель завоевал на различных всемирных выставках множество наград, в частности, в Париже и в Ростове-на-Дону. А в 1911 году на Всемирной выставке в Риме Йозеф Галаник стал обладателем гран-при золотой медали. Память о своем прадеде Юрий Ширик семьей бережно хранит в его родном селе Долгополе.
3: Подарился нам сохранить родный дом прадедка Галаника.
4: Нам удалось сохранить дом, где родился мой прадед Галаник. Позже там жил мой дед Якуб Шерик, женившийся на дочери Галаника, тоже дратарь, передавший ремесло следующему поколению. Я продолжаю это дело. С 2008 года мы начали полную реконструкцию дома. Сегодня у нас есть, осмелюсь сказать, настоящая гордость Словакии – музей дратарства, посвященный моему прадеду Йозефу Галанику и деду Якубу Шерику. К нам приезжают люди из Америки, Малайзии, Индии, Африки, Европы. Эти люди находят нас в поисках своих корней и своих предков, потому что многие из них обнаружили в своем генеалогическом древе, что их прадеды и прабабушки были родом из Словакии, эмигрировали в прошлом, уехали в ту же Америку. Потомки словаков приезжают к нам, рассказывают, что их предки были родом, например, из Катешева, из Вельки Ровны или непосредственно из Долгополя. Для нас это невероятная радость, что эти люди находят нас.
0: Во многом благодаря интернету, социальным сетям это стало проще.
3: Я, может, например, вспомнил такую перличку.
4: Недавно связался с нами один человек из Австралии, из Брисбена, и прислал фотографию шкатулки для украшения, сделанной руками моего деда Якуба Шерика, на которой была табличка с его именем «Якуб Шерик, Долгополе, художественное ручное производство». Этот джентльмен случайно купил шкатулку в каком-то антикварном магазине в своем городе, и она несколько лет хранилась у них дома. На дне шкатулки они нашли эту табличку, погуглили в интернете и написали нам, спросили, связано ли это как-то с нашей семьей. Я буквально был огорошен. Стал искать информацию, как эта шкатулка могла оказаться на другом конце земного шара.
0: В музее дратарства, кроме знакомства с историей ремесла в этих краях, есть творческая мастерская, где можно самому взять в руки проволоку, латунную или медную, клещи и прочие инструменты и попробовать изготовить на память какой-то сувенир, чтобы прочувствовать своими руками, что это за ремесло, которым в наши дни продолжают заниматься мастера по всей Словакии, причем как мужчины, так и женщины. Правда, сейчас уже никому не требуется починка кастрюль, и ремесло давно перешло в разряд искусства.
3: В минулости было главное, что это ремесло было вандровное, ужитковое.
4: Раньше это ремесло было преимущественно бродячим, утилитарным, но сегодня оно трансформировалось в самые разные формы. От простого изготовления предметов с использованием различных техник, как двухмерных, так и трехмерных, до ювелирных техник. Лично я использую нашу семейную, которую я унаследовал от предков. Эта техника очень точная, филигранная, напоминает кружево. Она основана на принципе плетения корзин. Тонкие проволоки переплетаются различными способами, скручиваются, постепенно создавая предметы, различные чаши, вазы, шкатулки для украшений. Я также делаю такие предметы, как розы, и, конечно же, множество мелких сувенирных изделий, таких как сердечки, подковы, кольца, браслеты и прочее.
0: На шляпе у Юрая Шерика был приколот словацкий двойной крест из проволоки, который можно видеть на государственном гербе. И с этим значком связана история его прадеда Галаника Бакеля.
3: Когда в 1940 была в Долгополе, была великая выставка дратарства.
4: Когда в 1940 году в Долгополе проходила большая выставка, посвященная дратарству и этнографии, ее посетил тогдашний президент Тисо. Вероятно, именно поэтому там находился кинооператор. В Институте кинематографии сохранился уникальный фильм, запечатлевший его визит. В кадр попал деревянный дом моего прадеда, которому тогда было около 80 лет. Его засняли работающим во дворе, и на нем был жилет с приколотым двойным крестом. Из проволоки.
0: Мастерство словацких дратарей пережило века. И если судить по тому, какое количество мастеров на сегодняшний день владеет этим ремеслом, и только небольшое число приехало на фестиваль ремесел в Братиславе, можно надеяться, что это ремесло имеет не только прошлое, но и будущее, в чем совершенно уверен дратарь Юрий Ширик.
3: Уже тоже днес, тенте рог, власне, улюб,

0: помнят. Кроме того, дратарство внесено в список наследия ЮНЕСКО, и это просто нельзя игнорировать. На любом фольклорном мероприятии вы всегда встретите дратарей, и это замечательно.
1: Конечно, любое ремесло, практикуемое в Словакии, заслуживает отдельного рассказа. Но поскольку именно дратарство было в центре внимания Дней мастеров в этом году, мы остановились на нем подробнее. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Ну а сейчас я передаю слово нашему внештатному корреспонденту Ирине Горожанкиной, которая побывала на Спише.
2: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! А знаете ли вы, что первые города на территории современной Словакии появились еще в 10 столетии? Они становились центрами торговли и ремесел. Эта тенденция усилилась в средние века с развитием горнорудной промышленности и ремесленного производства. И сегодня в облике и архитектуре словацких городов отражена богатая история страны. И сейчас мы отправимся в город, который еще называют и воротами Высокие Татры. Это Попрат.

Вокруг города находится великое множество курортов и спортивных центров, а расположенные поблизости массивы высоких Татр и Словенского рая буквально изобилуют красотами природы. Сам Попрат был впервые упомянут в XIII веке, и история его начиналась со Спишской Соботы, нынешнего квартала Попрада. А когда-то это было предместье немецких колонистов – Георгенберг. Все предместье – это площадь, улица параллельно и улица перпендикулярно, десятка-два любовно отреставрированных домов, антикварная лавка и кофейня, которым уже не одна сотня лет. И если присмотреться, то на некоторых домах можно увидеть любопытные таблички, например… Скрытая ненависть, своекорыстие и юношеские замыслы – через эти три вещи гибнут все королевства. В 1474 году Матьяш, король Венгрии, здесь гостил. Это Матьяш I Корвин, венгерский король, при котором средневековое венгерское королевство достигло пика своего могущества. И вот еще одна прелюбопытнейшая табличка. В этом доме жила Зузанна Анна Хонш, супруга Морица Августа Беневского, короля Мадагаскара. Да, был в истории Словакии такой персонаж – Мориц Беневский, гусар, моряк, революционер и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь пиратом и королем Мадагаскара. А самым ценным памятником является костел святого Юрая, основанный в 13 столетии. И сегодня здесь можно увидеть 5 готических алтарей и один в стиле барокко. Главный алтарь был сделан мастером Павлом из Левачи в 1516 году. Мастер Павел всегда делал свои работы символичными. Например, здесь изображена сцена, на которой святой Юрай побеждает дракона, что символизирует борьбу добра и зла. Дракон проткнут копьем, но одна из его лап показывает фигуру из 3 пальцев. Я думаю, вы догадываетесь, какую. Что говорит о том, что хоть зло и побеждено, но не насовсем. И время от времени оно снова будет появляться. И человек опять снова и снова будет с ним бороться. И так продолжается уже многие столетия. В средние века Спишская Собота была центром купечества, богемной жизни, деловой

0: торговых и культурных гильдий. В 1567 году город получил право проводить ярмарку, и немецкий Георгенберг переименовали в Спишскую Соботу в честь субботнего еженедельного торга, который устраивался на центральной треугольной площади. Традиции субботних ярмарок, которые превращаются в настоящие народные гуляния, живут в Словакии и поныне. Совсем недавно в Хариховце, расположенном на Спише, прошел такой праздник, на который приехали не только местные жители, но и гости из других стран. Своими впечатлениями об этом событии, на котором он оказался впервые с нами, поделился Сергей из Чехии.
1: Фестиваль Хариховца – очень классный фестиваль. Понравился очень своей аутентичностью, своей атмосферой. И понравился тем, что там сошлись совершенно разные этнические культуры, как с окружающих каких-то регионов и самих хариховец, так и люди, которые приехали с разных концов, с Украины, с Белоруссии, с самой Словакии. Было видно, что на этом фестивале стараются удержать национальные народные традиции, которые остаются в среде самой, подрастает новое поколение, которое умеет петь песни своих родителей, своих бабушек, дедушек. И этим как бы обогащает общую культуру, помогает сохранить свою историю. Очень классный фестиваль.

0: Изделия гостей ярмарки из Беларуси, сделанные из лозы, дерева, металла, ткани, покорили сердца местных жителей. Пани Марцелла не только приобрела несколько сувениров на память, но и попробовала сама изготовить праздничный пояс для фольклорного костюма и подчеркнула, что традиции и души славянских народов очень близки.
1: Я мислим, что су надгерне, су то наши славянские виробки,
2: которые... Я думаю, эти пояса прекрасны. Это наши славянские изделия, которые делали еще наши предки. И на самом деле это традиция, которая касается всех нас, как братьев и сестер, которая связывает нас, потому что это наша история, история всех нас. И я очень рада, что у меня останется одно из этих изделий как воспоминание о нашей встрече. Ну что ж, друзья, на ярмарку в Хореховцах вы сможете попасть только в следующем году, но, будучи в Высоких Татрах, несомненно, посетите Попрат и Спишскую Соботу, где есть что посмотреть в любое время года. Ну а на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В четверг, 10 сентября, премьер-министр Словакии, Чехии, Польши и Венгрии встретятся в Братиславском замке для проведения переговоров с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином в формате В4+. В настоящее время Ирландия председательствует в Европейском Союзе. С 1 июля Словацкая Республика приняла на себя председательство в Вышеградской группе, приоритеты которого – укрепление конкурентоспособности, поддержка стран-кандидатов их вступления в ЕС, практическое отраслевое сотрудничество, а также люди, взаимные контакты. Девиз словацкого председательства – Вышеградская группа за более сильную Европу. Словацкая Республика и Алжир начинают новую эру дипломатических, экономических и двусторонних отношений после 22 лет, заявил глава МИД Юрай Бланар после открытия нового посольства Словакии в Алжире. Словацкая Республика закрыла свое посольство в 2004 году, а министр иностранных дел Словакии последний раз посещал эту североафриканскую страну 19 лет назад, сказал Бланар. Поэтому он охарактеризовал партнерство между странами как несколько заброшенное. Однако, по его словам, ситуация изменилась, поскольку нынешнее правительство изменило свое отношение к странам Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Министр обороны Роберт Калиняк намерен до конца года заключить контракты с правительством США, необходимые для производства и поставки дополнительных истребителей F-16. План по закупке истребителей связан с изменением ситуации в области безопасности, в том числе и вблизи границ Словацкой Республики. Оппозиция критикует это намерение, но эксперты считают, что это правильное решение. 85 лет назад, 9 сентября 1941 года, был издан указ, ограничивающий права евреев в Словакии. Еврейский кодекс создал условия для их последующей депортации в нацистские лагеря. В ходе Холокоста было убито около 70 тысяч словацких евреев. День жертв Холокоста и расового насилия был отмечен в Братиславе символическим возложением камней. В Братиславском замке был выставлен список Торы, которому более 200 лет. Тепловая мощность 4 реакторов атомной электростанции «Моховцы» должна быть увеличена до 112% от номинальной мощности. Это следует из уведомления об изменении предлагаемого проекта, которое было подано в Центральную информационную систему оценки воздействия на окружающую среду компании «Словацкие электростанции». Увеличение станет возможным благодаря использованию проектных резервов, в результате чего выходная мощность каждого из 4 реакторов составит 1540 мегаватт. Экономический университет в Братиславе проведет показательные уроки, мастер-классы и лекции, которые позволят посетителям открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Языковой фестиваль «LingvaFest-2026», который в прошлом году посетили почти 5000 человек, в этом году пройдет 10-11 сентября. Мероприятие организовано по случаю Европейского дня языков, который мы отмечаем ежегодно 26 сентября. Его цель – развитие языковой грамотности, культурной осведомленности, толерантности в игровой и вдохновляющей форме, пояснил координатор фестиваля Петр Балаш.
0: Тема дня.
1: Мировая премьера исторической драмы «Генерал Голиан» открыла 21-й крупнейший словацкий кинофестиваль «Синематик» в Пьештинах. Она посвящена одной из важнейших фигур в современной словацкой истории. Это также напомнит нам, что борьба за свободу и демократию – это не только тема прошлого, но и настоящего, сказал член программного комитета фестиваля Петр Конечный на торжественном показе, на котором присутствовала большая делегация кинематографистов и актеров. Режиссер, соавтор сценария, продюсер Юрай Штепко говорит, что его фильм раскрывает историю Яна Голиана новому молодому поколению, для которого это неизвестное прошлое. Героизм не рождается под счастливой звездой. Человек становится героем в тот самый момент, когда этого никто не ожидает, отмечает режиссер исторической драмы о человеке, которую история должна была забыть. В 1948 году наши правители стерли его из истории с торжеств по случаю Словацкого национального восстания. В 1953 году органы госбезопасности уничтожили фотографии, документы и даже изъяли все, что было с ним связано у его жены Ермилы во время обыска в доме, рассказал Штепко. Он подчеркивает, что влиятельные люди того времени были последовательны, но они не учли того факта, что однажды появится кто-то, кто стряхнет пыль с истории Голиана и вернет ее без фотографий и документов. «Как вы ни старались искоренить добро, у вас ничего не получится, добро выживет», говорит режиссер фильма, над которым они работали несколько лет. Фильм переносит зрителей в эпоху словацкого национального восстания и через Яна Галиана приближает к ним драматические события, которые коренным образом повлияли на историю Словакии. Однако им определенно не стоит ожидать героической эпопеи героя СНВ. Создатели фильма искали в Галиане что-то человечное, что историки редко видят. Не стоит ожидать великого генерала, который будет командовать, стрелять, сражаться и побеждать. Но чьи решения очень человечные, понятные и должны служить нам напоминанием. Даже сегодня, добавляет Штепка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В первые выходные сентября в Братиславе в 36-й раз прошел фестиваль «Дни мастеров Центра народного художественного творчества». О том, каким был этот фестиваль, вы узнаете из нашей программы. Затем мы пригласим вас в Попрад, который называют воротами «Высокие Татры». Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Первые сентябрьские выходные в историческом центре Братиславы уже традиционно прошли Дни мастеров Центра народного художественного творчества. Грандиозный праздник народного искусства и ремесел, демонстрирующий различные ремесленные техники и традиционные изделия. Здесь вновь собрались мастера со всей республики. За 36 лет своего существования фестиваль Дни мастеров превратился в один из крупнейших фестивалей ремесел в Словакии. И для самих мастеров и посетителей личные встречи в самом центре Братиславы стали неотъемлемой частью завершения летнего сезона. Слово генеральному директору центра Эве Шевчиковой.
2: Тенто рочник є унікатний тим, що завенує специфічному словенському ремеслу.
3: Этот год уникален тем, что посвящен конкретному словацкому ремеслу – дратарству. Оно было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2019 году как ремесло и искусство, и мы готовим множество мероприятий и выставок в течение всего года. Но именно Дни мастеров дали нам возможность пригласить этих ремесленников, мастеров, дратарей, продемонстрировать свое искусство, мастерство. И это очень интересно. Сюда приехали 16 мастеров. И независимо от того, изготавливают ли они ювелирные изделия, предметы быта или даже дизайнерские вещи, каждый из них использует отличную от других технику и другой материал. Ведь дратарство – это не просто один вид работы с проволокой. Именно поэтому интересно увидеть в одном месте различные возможности плетения из проволоки.
1: У самой Эвы Шевчиковой на шее красовалось ювелирное изделие из тонкой проволоки.
2: Это власне шперк, нагрдельник от нашей виробкини пани Жанет Имровой.
3: Да, это украшение колье от нашего дизайнера Жанет Имровой, которое она сделала для меня в прошлом году, когда мы отмечали 80-летие нашего Центра народного художественного творчества. Внутри этого украшения находится логотип нашего центра. Оно уникальное, было сделано специально для меня на заказ.
1: Конечно, кроме дратарей, свои изделия, свое искусство в центре Братиславы демонстрировали представители самых разных ремесел, которыми славится Словакия.
2: Дни мастеров уникальны праве в том, что приношают широкую, пеструю палету.
3: Дни мастеров уникальны именно тем, что собирают широкий и разнообразный спектр ремесел. Здесь собрались почти 100 мастеров со всей Словакии. У нас представлено множество различных ремесел, будь то текстильное дело, керамика, работа с деревом, металлом, кожей, декорирование пасхальных яиц, выпечка и украшение пряников. Словакия действительно очень богата в этом отношении, так что нам есть что показать.

0: Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО уже четвертый год подряд оказывает покровительство фестивалю «Дни мастеров». Слово представителю комиссии, заведующей секцией культуры Барбаре Маронговой.
1: Превзятие защиты над этим ужасным подъятием вполне природное.
2: Принятие на себя патронажа над этим замечательным событием совершенно естественно, поскольку Центр народного художественного творчества всей своей деятельностью, а также этим мероприятием, воплощает все цели Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, ратифицированной Словацкой Республикой ровно 20 лет назад. Мы помогаем друг другу, потому что, конечно, нам приятно, когда мы можем похвастаться на международной арене тем, что отлично работает в Словакии и что может служить образцом для подражания во всем мире. Таким примером является работа «Школы ремесел», Центра народного художественного творчества, о чем свидетельствует ее включение в список передового опыта ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия, а также то, что несколько ремесленных техник представляют Словакию в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Например, упомянутое плетение из проволоки, дратарство, которое является главной темой Дней мастеров в этом году.
0: Ну а Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО продолжает свою работу, потому как, несмотря на то, что наша страна уже широко представлена в списках этой международной организации, источник народного творчества не иссякает.
1: Моментально работаю на нескольких темах,
2: но... В настоящее время мы работаем над несколькими темами, но это скорее международные номинации, в которых мы будем связаны с другими странами. Мы очень бы хотели, чтобы в список ЮНЕСКО попало наше стекольное дело, которое изначально, когда оно было включено в мировой список, еще не было в нашем национальном списке. Поэтому мы не могли участвовать в этом процессе на начальном этапе. Но что будет включено в список в этом году, чего мы с нетерпением ждем в декабре, и верим, что это будет успешно, так это внесение словацкого пастушества в число стран, занимающихся отгонным животноводством, которое уже внесено в международный список.
0: Как вы уже слышали, главной темой 36-го фестиваля стало дратарство – изготовление изделий из проволоки, внесенное в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО под названием «Дратарство, ремесло и искусство». Дратарство от словацкого «трот» – проволока. Для мастера Юрая Шерика дратарство не просто ремесло, это вся его жизнь.
3: Дало бы себя во всеобъемности поведать, что это скуточно одно уникальное специфику.
4: Это поистине уникальная, специфическая для Словакии вещь, типичная для нашего региона, откуда мы родом, то есть северной Словакии. Это села вокруг Жилины, Долгополя, Велькеровны и другие. Но, конечно, не стоит забывать о Востоке, о Пьянинах, о деревнях, расположенных вокруг монастыря Червеный Клаштор. Это удивительное ремесло, зародившееся более 300 лет назад, когда наши предки начали зарабатывать этим на жизнь. Они поняли, как использовать проволоку, которая обладала определенным формообразующими свойствами. В своих целях чинили треснувшие горшки, оплетали миски, кувшины, делали различную кухонную утварь и так далее. Эта проволока имела невероятно широкое применение в прошлом, и ремесло дожило до наших дней.
0: Постепенно словацкие мастера вышли за пределы родины. Со своими инструментами они путешествовали по всей Европе, доходили до России, Азии, Северной и Южной Америки.
3: Словацкие дратари скуточно прошли практически целую замегулу.
4: Словацкие дратари объездили практически весь мир, неся на плечах легендарный деревянный ящик. И в каждой стране, которую они посещали, предлагали свои услуги, будь то простой ремонт или открытие мастерских, фабрик и даже заводов наиболее умелыми. Таким образом, невероятно талантливая словацкая нация вышла в мир и оставила там неизгладимый след.
0: Включая прадеда, самого Юрая Шерика.
3: Моим прадедком был Йозеф Голаник Бакел. В области дротарства скуточно как международно узнаваний человек.
4: Мой прадед Йозеф Голаник Бакел был поистине всемирно признанным мастером-дротарем, который превратил это простое кочевое ремесло в настоящее искусство. Только что ко мне подходили две женщины из Польши. Они приехали прямо из Варшавы. Поэтому я вкратце рассказал им историю моего прадеда. Он проработал в Варшаве 24 года. Его квартира и мастерская находились на улицах Огородова и Хмельна. Там до сих пор сохранился угол угловой каменный дом, который, вы не поверите, назван в честь прадеда Галаника. Это памятник культуры города Варшавы. Он называется «Каменный дом Йозефа Бакела, мастера Дратарского». Эти женщины живут неподалеку от этого дома. Это было невероятное совпадение, которое нас очень обрадовало.
0: Мастер Галаник Бакель завоевал на различных всемирных выставках множество наград, в частности, в Париже и в Ростове-на-Дону. А в 1911 году на Всемирной выставке в Риме Йозеф Галаник стал обладателем гран-при золотой медали. Память о своем прадеде Юрий Шерик семьей бережно хранит в его родном селе Долгополе.
3: Подарился нам сохранить родный дом прадедка Галаника.
4: Нам удалось сохранить дом, где родился мой прадед Галаник. Позже там жил мой дед Якуб Шерик, женившийся на дочери Галаника, тоже дратарь, передавший ремесло следующему поколению. Я продолжаю это дело. С 2008 года мы начали полную реконструкцию дома. Сегодня у нас есть, осмелюсь сказать, настоящая гордость Словакии, музей дратарства, посвященный моему прадеду Йозефу Галанику и деду Якубу Шерику. К нам приезжают люди из Америки, Малайзии, Индии, Африки, Европы. Эти люди находят нас в поисках своих корней и своих предков, потому что многие из них обнаружили в своем генеалогическом древе, что их прадеды и прабабушки были родом из Словакии, эмигрировали в прошлом, уехали в ту же Америку. Потомки словаков приезжают к нам, рассказывают, что их предки были родом, например, из Катешева, из Левельки Ровно или непосредственно из Долгополя. Для нас это невероятная радость, что эти люди находят нас.
0: Во многом благодаря интернету, социальным сетям это стало проще.
3: Я, может, например, вспомнил такую перличку.
4: Недавно связался с нами один человек из Австралии, из Брисбена, и прислал фотографию шкатулки для украшения, сделанной руками моего деда Якуба Шерика, на которой была табличка с его именем «Якуб Шерик, Долгополе, художественное ручное производство». Этот джентльмен случайно купил шкатулку в каком-то антикварном магазине в своем городе, и она несколько лет хранилась у них дома. На дне шкатулки они нашли эту табличку, погуглили в интернете и написали нам, спросили, связано ли это как-то с нашей семьей. Я буквально был огорошен. Стал искать информацию, как эта шкатулка могла оказаться на другом конце земного шара.
0: В музее дратарства, кроме знакомства с историей ремесла в этих краях, есть творческая мастерская, где можно самому взять в руки проволоку, латунную или медную, клещи и прочие инструменты и попробовать изготовить на память какой-то сувенир, чтобы прочувствовать своими руками, что это за ремесло, которым в наши дни продолжают заниматься мастера по всей Словакии, причем как мужчины, так и женщины. Правда, сейчас уже никому не требуется починка кастрюль, и ремесло давно перешло в разряд искусства.
3: В минулости было главное, что это ремесло было вандровное, ужитковое.
4: Раньше это ремесло было преимущественно бродячим, утилитарным, но сегодня оно трансформировалось в самые разные формы. От простого изготовления предметов с использованием различных техник, как двухмерных, так и трехмерных, до ювелирных техник. Лично я использую нашу семейную, которую я унаследовал от предков. Эта техника очень точная, филигранная, напоминает кружево. Она основана на принципе плетения корзин. Тонкие проволоки переплетаются различными способами, скручиваются, постепенно создавая предметы, различные чаши, вазы, шкатулки для украшений. Я также делаю такие предметы, как розы, и, конечно же, множество мелких сувенирных изделий, таких как сердечки, подковы, кольца, браслеты и прочее.
0: На шляпе у Юрая Шерика был приколот словацкий двойной крест из проволоки, который можно видеть на государственном гербе. И с этим значком связана история его прадеда Галаника Бакеля.
3: Когда в 1940 была в Долгополе была велика выстава дратарства.
4: Когда в 1940 году в Долгополе проходила большая выставка, посвященная дратарству и этнографии, ее посетил тогдашний президент ТИСО. Вероятно, именно поэтому там находился кинооператор. В Институте кинематографии сохранился уникальный фильм, запечатлевший его визит. В кадр попал деревянный дом моего прадеда, которому тогда было около 80 лет. Его засняли работающим во дворе, и на нем был жилет с приколотым двойным крестом. Из проволоки.
0: Мастерство словацких дратарей пережило века. И если судить по тому, какое количество мастеров на сегодняшний день владеет этим ремеслом, и только небольшое число приехало на фестиваль ремесел в Братиславе, можно надеяться, что это ремесло имеет не только прошлое, но и будущее, в чем совершенно уверен дратарь Юрий Шерик.
4: Безусловно, о чем говорит сам факт того, что этот год объявлен годом дратарства, и в рамках этой программы проходит множество мероприятий, выставок, презентаций, включая фестиваль «Дни мастеров». Каждый из дратарей, собравшихся сегодня на примициальной площади, чем-то уникален. Например, есть Робо Хозак из Чацы, у которого тоже четырехпоколенная история ремесла. Его прадед работал в Одессе. Или Владислав Фабчев, заведующий музеем дратарства в Велькеровне, и другие выдающиеся словацкие дратари, благодаря которым это ремесло в Словакии не исчезнет. Кроме того, дратарство внесено в список наследия ЮНЕСКО, и это просто нельзя игнорировать. На любом фольклорном мероприятии вы всегда встретите дратарей, и это замечательно.
0: Конечно, любое ремесло, практикуемое в Словакии, заслуживает отдельного рассказа. Но поскольку именно дратарство было в центре внимания Дней мастеров в этом году, мы остановились на нем подробнее. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Ну а сейчас я передаю слово нашему внештатному корреспонденту Ирене Горожанкиной,

развитием горнорудной промышленности и ремесленного производства. И сегодня в облике и архитектуре словацких городов отражена богатая история страны. И сейчас мы отправимся в город, который еще называют и воротами в Высокие Татры. Это Попрад.

0: Вокруг города находится великое множество курортов и спортивных центров, а расположенные поблизости массивы высоких Татр и Словенского рая буквально изобилуют красотами природы. Сам Попрат был впервые упомянут в XIII веке, и история его начиналась со Спишской Соботы, нынешнего квартала Попрада. А когда-то это было предместье немецких колонистов – Георгенберг. Все предместье – это площадь, улица параллельно и улица перпендикулярно, десятка-два любовно отреставрированных домов, антикварная лавка и кофейня, которым уже не одна сотня лет. И если присмотреться, то на некоторых домах можно увидеть любопытные таблички, например… Скрытая ненависть, своекорыстие и юношеские замыслы – через эти три вещи гибнут все королевства. В 1474 году Матьяш, король Венгрии, здесь гостил. Это Матьяш I Корвин, венгерский король, при котором средневековое венгерское королевство достигло пика своего могущества. И вот еще одна прелюбопытнейшая табличка. В этом доме жила Зузанна Анна Хонш, супруга Морица Августа Беневского, короля Мадагаскара. Да, был в истории Словакии такой персонаж – Морец Беневский, гусар, моряк, революционер и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь пиратом и королем Мадагаскара. А самым ценным памятником является костел святого Юрая, основанный в 13 столетии. И сегодня здесь можно увидеть 5 готических алтарей и один в стиле барокко. Главный алтарь был сделан мастером Павлом из Левачи в 1516 году. Мастер Павел всегда делал свои работы символичными. Например, здесь изображена сцена, на которой святой Юрай побеждает дракона, что символизирует борьбу добра и зла. Дракон проткнут копьем. Но одна из его лап показывает фигуру из 3 пальцев. Я думаю, вы догадываетесь, какую. Что говорит о том, что хоть зло и побеждено, но не насовсем. И время от времени оно снова будет появляться. И человек опять снова и снова будет с ним бороться. И так продолжается уже многие столетия. В средние века Спишская Собота была центром купечества, богемной жизни, деловых, торговых и культурных гильдий. В 1567 году город получил право проводить ярмарку, и немецкий Георгенберг переименовали в Спишскую Соботу в честь субботнего еженедельного торга, который устраивался на центральной треугольной площади. Традиции субботних ярмарок, которые превращаются в настоящие народные гуляния, живут в Словакии и поныне. Совсем недавно в Хариховце, расположенном на Спише, прошел такой праздник, на который приехали не только местные жители, но и гости из других стран. Своими впечатлениями об этом событии, на котором он оказался впервые с нами, поделился Сергей из Чехии.
1: Фестиваль Хариховце – очень классный фестиваль. Понравился очень своей аутентичностью, своей атмосферой. И понравился тем, что там сошлись совершенно разные этнические культуры, как с окружающих каких-то регионов и самих хариховец. Так и люди, которые приехали с разных концов, с Украины, с Белоруссии, с самой Словакии. Было видно, что на этом фестивале стараются удержать национальные народные традиции, которые остаются в среде самой, подрастает новое поколение, которое умеет петь песни своих

0: Изделия гостей ярмарки из Беларуси, сделанные из лозы, дерева, металла, ткани, покорили сердца местных жителей. Пани Марцелла не только приобрела несколько сувениров на память, но и попробовала сама изготовить праздничный пояс для фольклорного костюма и подчеркнула, что традиции и души славянских народов очень близки.
1: Я думаю, что су надгерне, су то наши славянские виробки,
2: которые... Я думаю, эти пояса прекрасны. Это наши славянские изделия, которые делали еще наши предки. И на самом деле это традиция, которая касается всех нас, как братьев и сестер, которая связывает нас, потому что это наша история, история всех нас. И я очень рада, что у меня останется одно из этих изделий как воспоминание о нашей встрече. Ну что ж, друзья, на ярмарку в Хореховцах вы сможете попасть только в следующем году, но, будучи в Высоких Татрах, несомненно, посетите Попрат и Спишскую Соботу, где есть что посмотреть в любое время года. Ну а на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В четверг, 10 сентября, премьер-министр Словакии, Чехии, Польши и Венгрии встретятся в Братиславском замке для проведения переговоров с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином в формате В4+. В настоящее время Ирландия председательствует в Европейском Союзе. С 1 июля Словацкая Республика приняла на себя председательство в Вышеградской группе, приоритеты которого – укрепление конкурентоспособности, поддержка стран-кандидатов в их вступление в ЕС, практическое отраслевое сотрудничество, а также люди, взаимные контакты. Девиз Словацкого председательства – Вышеградская группа за более сильную Европу. Словацкая Республика и Алжир начинают новую эру дипломатических, экономических и двусторонних отношений после 22 лет, заявил глава МИД Юре Бланар после открытия нового посольства Словакии в Алжире. Словацкая Республика закрыла свое посольство в 2004 году, а министр иностранных дел Словакии последний раз посещал эту североафриканскую страну 19 лет назад, сказал Бланар. Поэтому он охарактеризовал партнерство между странами как несколько заброшенное. Однако, по его словам, ситуация изменилась, поскольку нынешнее правительство изменило свое отношение к странам Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Министр обороны Роберт Калиняк намерен до конца года заключить контракты с правительством США, необходимые для производства и поставки дополнительных истребителей F-16. План по закупке истребителей связан с изменением ситуации в области безопасности, в том числе и вблизи границ Словацкой Республики. Оппозиция критикует это намерение, но эксперты считают, что это правильное решение. 85 лет назад, 9 сентября 1941 года, был издан указ, ограничивающий права евреев в Словакии. Еврейский кодекс создал условия для их последующей депортации в нацистские лагеря. В ходе Холокоста было убито около 70 тысяч словацких евреев. День жертв Холокоста и расового насилия был отмечен в Братиславе символическим возложением камней. В Братиславском замке был выставлен список Торы, которому более 200 лет. Тепловая мощность 4 реакторов атомной электростанции «Моховцы» должна быть увеличена до 112% от номинальной мощности. Это следует из уведомления об изменении предлагаемого проекта, которое было подано в Центральную информационную систему оценки воздействия на окружающую среду компании «Словацкие электростанции». Увеличение станет возможным благодаря использованию проектных резервов, в результате чего выходная мощность каждого из 4 реакторов составит 1540 мегаватт. Экономический университет в Братиславе проведет показательные уроки, мастер-классы и лекции, которые позволят посетителям открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Языковой фестиваль «LinguaFest-2026», который в прошлом году посетили почти 5000 человек, в этом году пройдет 10-11 сентября. Мероприятие организовано по случаю Европейского дня языков, который мы отмечаем ежегодно 26 сентября. Его цель – развитие языковой грамотности, культурной осведомленности, толерантности в игровой и вдохновляющей форме, пояснил координатор фестиваля Петр Балаш.
0: Тема дня.
1: Мировая премьера исторической драмы «Генерал Голиан» открыла 21-й крупнейший словацкий кинофестиваль «Синематик» в Пьештинах. Она посвящена одной из важнейших фигур в современной словацкой истории. Это также напомнит нам, что борьба за свободу и демократию – это не только тема прошлого, но и настоящего, сказал член программного комитета фестиваля Петр Конечный на торжественном показе, на котором присутствовала большая делегация кинематографистов и актеров. Режиссер, соавтор сценария, продюсер Юрай Штепко говорит, что его фильм раскрывает историю Яна Голиана новому молодому поколению, для которого это неизвестное прошлое. Героизм не рождается под счастливой звездой. Человек становится героем в тот самый момент, когда этого никто не ожидает, отмечает режиссер исторической драмы о человеке, которого история должна была забыть. В 1948 году наши правители стерли его из истории с торжеств по случаю словацкого национального восстания. В 1953 году органы госбезопасности уничтожили фотографии, документы и даже изъяли все, что было с ним связано у его жены Ермилы во время обыска в доме, рассказал Штепко. Он подчеркивает, что влиятельные люди того времени были последовательны, но они не учли того факта, что однажды появится кто-то, кто стряхнет пыль с истории Голиана и вернет ее без фотографий и документов. «Как вы ни старались искоренить добро, у вас ничего не получится, добро выживет», говорит режиссер фильма, над которым они работали несколько лет. Фильм переносит зрителей в эпоху словацкого национального восстания и через Яна Голиана приближает к ним драматические события, которые коренным образом повлияли на историю Словакии. Однако им определенно не стоит ожидать героической эпопеи героя СНВ. Создатели фильма искали в Голиане что-то человечное, что историки редко видят. Не стоит ожидать великого генерала, который будет командовать, стрелять, сражаться и побеждать. Но чьи решения очень человечные, понятные и должны служить нам напоминанием. Даже сегодня, добавляет Штепка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В первые выходные сентября в Братиславе в 36-й раз прошел фестиваль «Дни мастеров Центра народного художественного творчества». О том, каким был этот фестиваль, вы узнаете из нашей программы. Затем мы пригласим вас в Попрат, который называют воротами «Высокие Татры». Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Первые сентябрьские выходные в историческом центре Братиславы уже традиционно прошли Дни мастеров Центра народного художественного творчества. Грандиозный праздник народного искусства и ремесел, демонстрирующий различные ремесленные техники и традиционные изделия. Здесь вновь собрались мастера со всей республики. За 36 лет своего существования фестиваль «Дни мастеров» превратился в один из крупнейших фестивалей ремесел в Словакии. И для самих мастеров и посетителей личные встречи в самом центре Братиславы стали неотъемлемой частью завершения летнего сезона. Слово генеральному директору центра Эве Шевчиковой.
2: Этот рочник уникальный тем, что завенует специфическому словенскому ремеслу.
3: Этот год уникален тем, что посвящен конкретному словацкому ремеслу – дратарству. Оно было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2019 году как ремесло и искусство, и мы готовим множество мероприятий и выставок в течение всего года. Но именно Дни мастеров дали нам возможность пригласить этих ремесленников, мастеров, дратарей, продемонстрировать свое искусство, мастерство. И это очень интересно. Сюда приехали 16 мастеров. И независимо от того, изготавливают ли они ювелирные изделия, предметы быта или даже дизайнерские вещи, каждый из них использует отличную от других технику и другой материал. Ведь дратарство – это не просто один вид работы с проволокой. Именно поэтому интересно увидеть в одном месте различные возможности плетения из проволоки.
1: У самой Эвы Шевчиковой на шее красовалось ювелирное изделие из тонкой проволоки.
2: Это власне шперк, нагрдельник от нашей виробкини пани Жанет Имровой.
3: Да, это украшение колье от нашего дизайнера Жанет Имровой, которое она сделала для меня в прошлом году, когда мы отмечали 80-летие нашего Центра народного художественного творчества. Внутри этого украшения находится логотип нашего центра. Оно уникальное, было сделано специально для меня на заказ.
1: Конечно, кроме дратарей, свои изделия, свое искусство в центре Братиславы демонстрировали представители самых разных ремесел, которыми славится Словакия.
2: Дни мастеров уникальны правда в том, что приносят широкую, пеструю палету.
3: Дни мастеров уникальны именно тем, что собирают широкий и разнообразный спектр ремесел. Здесь собрались почти 100 мастеров со всей Словакии. У нас представлено множество различных ремесел, будь то текстильное дело, керамика, работа с деревом, металлом, кожей, декорирование пасхальных яиц, выпечка и украшение пряников. Словакия действительно очень богата в этом отношении, так что нам есть что показать.

0: Братиславская комиссия по делам ЮНЕСКО уже четвертый год подряд оказывает покровительство фестивалю «Дни мастеров». Слово представителю комиссии, заведующей секцией культуры Барбаре Маронговой.
1: Превзятие защиты над этим ужасным подъятием вполне природное.
2: Принятие на себя патронажа над этим замечательным событием совершенно естественно, поскольку Центр народного художественного творчества всей своей деятельностью, а также этим мероприятием, воплощает все цели Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, ратифицированной Словацкой Республикой ровно 20 лет назад. Мы помогаем друг другу, потому что, конечно, нам приятно, когда мы можем похвастаться на международной арене тем, что отлично работает в Словакии и что может служить образцом для подражания во всем мире. Таким примером является работа «Школы ремесел», Центра народного художественного творчества, о чем свидетельствует ее включение в список передового опыта ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия, а также то, что несколько ремесленных техник представляют Словакию в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, например, упомянутое плетение из проволоки, дратарство, которое является главной темой Дней мастеров в этом году.
0: Ну а Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО продолжает свою работу, потому как, несмотря на то, что наша страна уже широко представлена в списках этой международной организации, источник народного творчества не иссякает.
1: В настоящее время
2: мы работаем над несколькими темами, но это скорее международные номинации, в которых мы будем связаны с другими странами. Мы очень бы хотели, чтобы в список ЮНЕСКО попало наше стекольное дело, которое изначально, когда оно было включено в мировой список, еще не было в нашем национальном списке. Поэтому мы не могли участвовать в этом процессе на начальном этапе. Но что будет включено в список в этом году, чего мы с нетерпением ждем в декабре и верим, что это будет успешно, так это внесение словацкого пастушества в число стран, занимающихся отгонным животноводством, которое уже внесено в международный список.
0: Как вы уже слышали, главной темой 36-го фестиваля стало дратарство, изготовление изделий из проволоки, внесенное в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО под названием «Дратарство, ремесло и искусство». Дратарство от словацкого «трот» – проволока. Для мастера Юрая Шерика дратарство не просто ремесло, это вся его жизнь.
3: Дало бы себя во всеобъемности сказать, что это скучно одно уникальное специфику.
4: Это поистине уникальная, специфическая для Словакии вещь, типичная для нашего региона, откуда мы родом, то есть из Северной Словакии. Это села вокруг Жилины, Долгие поля, Вельки ровные и другие. Но, конечно, не стоит забывать о Востоке, о Пьянинах, о деревнях, расположенных вокруг монастыря Червеный Клаштор. Это удивительное ремесло, зародившееся более 300 лет назад, когда наши предки начали зарабатывать этим на жизнь. Они поняли, как использовать проволоку, которая обладала определенным формообразующими свойствами. В своих целях чинили треснувшие горшки, оплетали миски, кувшины, делали различную кухонную утварь и так далее. Эта проволока имела невероятно широкое применение в прошлом, и ремесло дожило до наших дней.
0: Постепенно словацкие мастера вышли за пределы родины. Со своими инструментами они путешествовали по всей Европе, доходили до России, Азии, Северной и Южной Америки.
3: Словацкие дратари скуточно прошли практически целую замегулу.
4: Словацкие дратари объездили практически весь мир, неся на плечах легендарный деревянный ящик. И в каждой стране, которую они посещали, предлагали свои услуги, будь то простой ремонт или открытие мастерских, фабрик и даже заводов наиболее умелыми. Таким образом, невероятно талантливая словацкая нация вышла в мир и оставила там неизгладимый след.
0: Включая прадеда, самого Юрая Шерика.
3: Моим прадедком был Йозеф Голанник Бакел. В области дратарства скуточно как международный узнаваемый человек.
4: Мой прадед Йозеф Голанник Бакел был поистине всемирно признанным мастером-дратарем, который превратил это простое кочевое ремесло в настоящее искусство. Только что ко мне подходили две женщины из Польши, они приехали прямо из Варшавы. Поэтому я вкратце рассказал им историю моего прадеда. Он проработал в Варшаве 24 года, его квартира и мастерская находились на улицах Огродова и Хмельна. Там до сих пор сохранился угловой каменный дом, который, вы не поверите, назван в честь прадеда Голанника. Ботаника. Это памятник культуры города Варшавы. Он называется «Каменный дом Йозефа Бакела, мастера Дратарского». Эти женщины живут неподалеку от этого дома. Это было невероятное совпадение, которое нас очень обрадовало.
0: Мастер Галаник Бакель завоевал на различных всемирных выставках множество наград, в частности, в Париже и в Ростове-на-Дону. А в 1911 году на Всемирной выставке в Риме Йозеф Галаник стал обладателем гран-при золотой медали. Память о своем прадеде Юрий Ширик семьей бережно хранит в его родном селе Долгополе.
3: Подарился нам сохранить родный дом прадедка Галаника.
4: Нам удалось сохранить дом, где родился мой прадед Галаник. Позже там жил мой дед Якуб Шерик, женившийся на дочери Галаника, тоже дратарь, передавший ремесло следующему поколению. Я продолжаю это дело. С 2008 года мы начали полную реконструкцию дома. Сегодня у нас есть, осмелюсь сказать, настоящая гордость Словакии – музей дратарства, посвященный моему прадеду Йозефу Галанику и деду Якубу Шерику. К нам приезжают люди из Америки, Малайзии, Индии, Африки, Европы. Эти люди находят нас в поисках своих корней и своих предков, потому что многие из них обнаружили в своем генеалогическом древе, что их прадеды и прабабушки были родом из Словакии, эмигрировали в прошлом, уехали в ту же Америку. Потомки словаков приезжают к нам, рассказывают, что их предки были родом, например, из Катешева, из Левельки Ровно или непосредственно из Долгополя. Для нас это невероятная радость, что эти люди находят нас.
0: Во многом благодаря интернету, социальным сетям это стало проще.
3: Я, может, например, вспомнил такую перличку.
4: Недавно связался с нами один человек из Австралии, из Брисбена, и прислал фотографию шкатулки для украшения, сделанной руками моего деда Якуба Шерика, на которой была табличка с его именем «Якуб Шерик, Долгополе, художественное ручное производство». Этот джентльмен случайно купил шкатулку в каком-то антикварном магазине в своем городе, и она несколько лет хранилась у них дома. На дне шкатулки они нашли ту табличку, погуглили в интернете и написали нам, спросили, связано ли это как-то с нашей семьей. Я буквально был огорошен. Стал искать информацию, как эта шкатулка могла оказаться на другом конце земного шара.
0: В музее дратарства, кроме знакомства с историей ремесла в этих краях, есть творческая мастерская, где можно самому взять в руки проволоку, латунную или медную, клещи и прочие инструменты и попробовать изготовить на память какой-то сувенир, чтобы прочувствовать своими руками, что это за ремесло, которым в наши дни продолжают заниматься мастера по всей Словакии, причем как мужчины, так и женщины. Правда, сейчас уже никому не требуется починка кастрюль, и ремесло давно перешло в разряд искусства.
3: В минулости было главное, что это ремесло было вандровное, ужитковое.
4: Раньше это ремесло было преимущественно бродячим, утилитарным, но сегодня оно трансформировалось в самые разные формы. От простого изготовления предметов с использованием различных техник, как двухмерных, так и трехмерных, до ювелирных техник. Лично я использую нашу семейную, которую я унаследовал от предков. Эта техника очень точная, филигранная, напоминает кружево. Она основана на принципе плетения корзин. Тонкие проволоки переплетаются различными способами, скручиваются, постепенно создавая предметы, различные чаши, вазы, шкатулки для украшений. Я также делаю такие предметы, как розы, и, конечно же, множество мелких сувенирных изделий, таких как сердечки, подковы, кольца, браслеты и прочее.
0: На шляпе у Юрая Шерика был приколот словацкий двойной крест из проволоки, который можно видеть на государственном гербе. И с этим значком связана история его прадеда Галаника Бакеля.
3: Когда в 1940 была в Долгополе, была великая выставка дратарства.
4: Когда в 1940 году в Долгополе проходила большая выставка, посвященная дратарству и этнографии, ее посетил тогдашний президент Тисо. Вероятно, именно поэтому там находился кинооператор. В Институте кинематографии сохранился уникальный фильм, запечатлевший его визит. В кадр попал деревянный дом моего прадеда, которому тогда было около 80 лет. Его засняли работающим во дворе, и на нем был жилет с приколотым двойным крестом из проволоки.
0: Мастерство словацких дратарей пережило века. И если судить по тому, какое количество мастеров на сегодняшний день владеет этим ремеслом, и только небольшое число приехало на фестиваль ремесел в Братиславе, можно надеяться, что это ремесло имеет не только прошлое, но и будущее, в чем совершенно уверен дратарь Юрий Ширик.
4: Безусловно, о чем говорит сам факт того, что этот год объявлен годом дротарства, и в рамках этой программы проходит множество мероприятий, выставок, презентаций, включая фестиваль «Дни мастеров». Каждый из дротарей, собравшихся сегодня на Примициальной площади, чем-то уникален. Например, есть Робо Хозак из Чацы, у которого тоже четырехпоколенная история ремесла. Его прадед работал в Одессе. Или Владислав Фабчев, заведующий музеем дротарства в Вельке Ровны, и другие выдающиеся словацкие дротари, благодаря которым это ремесло в Словакии не исчезнет. Кроме того, дротарство внесено в список наследия ЮНЕСКО, и это просто нельзя игнорировать. На любом фольклорном мероприятии вы всегда встретите дротарей, и это замечательно.
0: Конечно, любое ремесло, практикуемое в Словакии, заслуживает отдельного рассказа. Но поскольку именно дротарство было в центре внимания Дней мастеров в этом году, мы остановились на нем подробнее. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Ну а сейчас я передаю слово нашему внештатному корреспонденту Ирине Горожанкиной, которая побывала на Спише.
5: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! А знаете ли вы, что первые города на территории современной Словакии появились еще в 10 столетии? Они становились центрами торговли и ремесел. Эта тенденция усилилась в средние века с развитием горнорудной промышленности и ремесленного производства. И сегодня в облике и архитектуре словацких городов отражена богатая история страны. И сейчас мы отправимся в город, который еще называют и воротами Высокие Татры. Это Попрад.

0: Вокруг города находится великое множество курортов и спортивных центров, а расположенные поблизости массивы высоких Татр и Словенского рая буквально изобилуют красотами природы. Сам Попрат был впервые упомянут в XIII веке, и история его начиналась со Спишской Соботы, нынешнего квартала Попрада. А когда-то это было предместье немецких колонистов – Георгенберг. Все предместье – это площадь, улица параллельно и улица перпендикулярно, десятка-два любовно отреставрированных домов, антикварная лавка и кофейня, которым уже не одна сотня лет. И если присмотреться, то на некоторых домах можно увидеть любопытные таблички, например… Скрытая ненависть, своекорыстие и юношеские замыслы – через эти три вещи гибнут все королевства. В 1474 году Матьяш, король Венгрии, здесь гостил. Это Матьяш I Корвин, венгерский король, при котором средневековое венгерское королевство достигло пика своего могущества. И вот еще одна прелюбопытнейшая табличка. В этом доме жила Зузанна Анна Хонш, супруга Морица Августа Беневского, короля Мадагаскара. Да, был в истории Словакии такой персонаж – Морец Беневский, гусар, моряк, революционер и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь пиратом и королем Мадагаскара. А самым ценным памятником является костел святого Юрая, основанный в 13 столетии. И сегодня здесь можно увидеть 5 готических алтарей и один в стиле барокко. Главный алтарь был сделан мастером Павлом из Левачи в 1516 году. Мастер Павел всегда делал свои работы символичными. Например, здесь изображена сцена, на которой святой Юрай побеждает дракона, что символизирует борьбу добра и зла. Дракон проткнут копьем. Но одна из его лап показывает фигуру из 3 пальцев. Я думаю, вы догадываетесь, какую. Что говорит о том, что хоть зло и побеждено, но не насовсем. И время от времени оно снова будет появляться. И человек опять снова и снова будет с ним бороться. И так продолжается уже многие столетия. В средние века Спишская Собота была центром купечества, богемной жизни, деловых, торговых и культурных гильдий. В 1567 году город получил право проводить ярмарку, и немецкий Георгенберг переименовали в Спишскую Соботу в честь субботнего еженедельного торга, который устраивался на центральной треугольной площади. Традиции субботних ярмарок, которые превращаются в настоящие народные гуляния, живут в Словакии и поныне. Совсем недавно в Хариховце, расположенном на Спише, прошел такой праздник, на который приехали не только местные жители, но и гости из других стран. Своими впечатлениями об этом событии, на котором он оказался впервые с нами, поделился Сергей из Чехии.
1: Фестиваль Хариховце – очень классный фестиваль, понравился очень своей аутентичностью, своей атмосферой. И понравился тем, что там сошлись совершенно разные этнические культуры, как с окружающих каких-то регионов и самих Хариховец, так и люди, которые приехали с разных концов, с Украины, с Белоруссии, с самой Словакии. Было видно, что на этом фестивале стараются удержать национальные народные традиции, которые остаются в среде самой, подрастает новое поколение, которое умеет петь песни своих родителей, своих бабушек, дедушек. И этим как бы обогащает общую культуру, помогает сохранить свою историю. Очень классный фестиваль.

0: Изделия гостей ярмарки из Беларуси, сделанные из лозы, дерева, металла, ткани, покорили сердца местных жителей. Пани Марцелла не только приобрела несколько сувениров на память, но и попробовала сама изготовить праздничный пояс для фольклорного костюма и подчеркнула, что традиции и души славянских народов очень близки.
1: Я мислим, что су надгерне, су то наши славянские виробки,
2: которые... Я думаю, эти пояса прекрасны. Это наши славянские изделия, которые делали еще наши предки. И на самом деле это традиция, которая касается всех нас, как братьев и сестер, которая связывает нас, потому что это наша история, история всех нас. И я очень рада, что у меня останется одно из этих изделий как воспоминание о нашей встрече. Ну что ж, друзья, на ярмарку в Хореховцах вы сможете попасть только в следующем году, но, будучи в Высоких Татрах, несомненно, посетите Попрат и Спишскую Соботу, где есть что посмотреть в любое время года. Ну а на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В четверг, 10 сентября, премьер-министр Словакии, Чехии, Польши и Венгрии встретятся в Братиславском замке для проведения переговоров с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином в формате В4+. В настоящее время Ирландия председательствует в Европейском Союзе. С 1 июля Словацкая Республика приняла на себя председательство в Вышеградской группе, приоритеты которого – укрепление конкурентоспособности, поддержка стран-кандидатов их вступления в ЕС, практическое отраслевое сотрудничество, а также люди их взаимные контакты. Девиз Словацкого председательства – Вышеградская группа за более сильную Европу. Словацкая Республика и Алжир начинают новую эру дипломатических, экономических и двусторонних отношений после 22 лет, заявил глава МИД Юрай Бланар после открытия нового посольства Словакии в Алжире. Словацкая Республика закрыла свое посольство в 2004 году, а министр иностранных дел Словакии последний раз посещал эту североафриканскую страну 19 лет назад, сказал Бланар. Поэтому он охарактеризовал партнерство между странами как несколько заброшенное. Однако, по его словам, ситуация изменилась, поскольку нынешнее правительство изменило свое отношение к странам Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Министр обороны Роберт Калиняк намерен до конца года заключить контракты с правительством США, необходимые для производства и поставки дополнительных истребителей F-16. План по закупке истребителей связан с изменением ситуации в области безопасности, в том числе и вблизи границ Словацкой Республики. Оппозиция критикует это намерение, но эксперты считают, что это правильное решение. 85 лет назад, 9 сентября 1941 года, был издан указ, ограничивающий права евреев в Словакии. Еврейский кодекс создал условия для их последующей депортации в нацистские лагеря. В ходе Холокоста было убито около 70 тысяч словацких евреев. День жертв Холокоста и расового насилия был отмечен в Братиславе символическим возложением камней. В Братиславском замке был выставлен список Торы, которому более 200 лет. Тепловая мощность 4 реакторов атомной электростанции «Моховцы» должна быть увеличена до 112% от номинальной мощности. Это следует из уведомления об изменении предлагаемого проекта, которое было подано в Центральную информационную систему оценки воздействия на окружающую среду компании «Словацкие электростанции». Увеличение станет возможным благодаря использованию проектных резервов, в результате чего выходная мощность каждого из 4 реакторов составит 1540 мегаватт. Экономический университет в Братиславе проведет показательные уроки, мастер-классы и лекции, которые позволят посетителям открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Языковой фестиваль «Лингвафест-2026», который в прошлом году посетили почти 5000 человек, в этом году пройдет 10-11 сентября. Мероприятие организовано по случаю Европейского дня языков, который мы отмечаем ежегодно 26 сентября. Его цель – развитие языковой грамотности, культурной осведомленности, толерантности в игровой вдохновляющей форме, пояснил координатор фестиваля Петр Балаш.
0: Тема дня.
1: Мировая премьера исторической драмы «Генерал Голиан» открыла 21-й крупнейший словацкий кинофестиваль «Синематик» в Пьештинах. Она посвящена одной из важнейших фигур в современной словацкой истории. Это также напомнит нам, что борьба за свободу и демократию – это не только тема прошлого, но и настоящего, сказал член программного комитета фестиваля Петр Конечный на торжественном показе, на котором присутствовала большая делегация кинематографистов и актеров. Режиссер, соавтор сценария, продюсер Юрай Штепко говорит, что его фильм раскрывает историю Яна Голиана новому молодому поколению, для которого это неизвестное прошлое. Героизм не рождается под счастливой звездой. Человек становится героем в тот самый момент, когда этого никто не ожидает, отмечает режиссер исторической драмы о человеке, которую история должна была забыть. В 1948 году наши правители стерли его из истории с торжеств по случаю Словацкого национального восстания. В 1953 году органы госбезопасности уничтожили фотографии, документы и даже изъяли все, что было с ним связано у его жены Ермилы во время обыска в доме, рассказал Штепко. Он подчеркивает, что влиятельные люди того времени были последовательны, но они не учли того факта, что однажды появится кто-то, кто стряхнет пыль с истории Голиана и вернет ее без фотографий и документов. «Как вы ни старались искоренить добро, у вас ничего не получится, добро выживет», говорит режиссер фильма, над которым они работали несколько лет. Фильм переносит зрителей в эпоху словацкого национального восстания и через Яна Голиана приближает к ним драматические события, которые коренным образом повлияли на историю Словакии. Однако им определенно не стоит ожидать героической эпопеи героя СНВ. Создатели фильма искали в Голиане что-то человечное, что историки редко видят. Не стоит ожидать великого генерала, который будет командовать, стрелять, сражаться и побеждать. Но чьи решения очень человечные, понятные и должны служить нам напоминанием. Даже сегодня, добавляет Штепка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В первые выходные сентября в Братиславе в 36-й раз прошел фестиваль «Дни мастеров Центра народного художественного творчества». О том, каким был этот фестиваль, вы узнаете из нашей программы. Затем мы пригласим вас в Попрад, который называют воротами «Высокие Татры». Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Первые сентябрьские выходные в историческом центре Братиславы уже традиционно прошли Дни мастеров Центра народного художественного творчества. Грандиозный праздник народного искусства и ремесел, демонстрирующий различные ремесленные техники и традиционные изделия. Здесь вновь собрались мастера со всей республики. За 36 лет своего существования фестиваль «Дни мастеров» превратился в один из крупнейших фестивалей ремесел Словакии. И для самих мастеров и посетителей личные встречи в самом центре Братиславы стали неотъемлемой частью завершения летнего сезона. Слово генеральному директору центра Эве Шевчиковой.
1: Этот рочник уникальный тем, что славенует специфическому словенскому ремеслу.
2: Этот год уникален тем, что посвящен конкретному словацкому ремеслу – дратарству. Оно было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2019 году как ремесло и искусство, и мы готовим множество мероприятий и выставок в течение всего года. Но именно Дни мастеров дали нам возможность пригласить этих ремесленников, мастеров, дратарей, продемонстрировать свое искусство, мастерство. И это очень интересно. Сюда приехали 16 мастеров. И независимо от того, изготавливают ли они ювелирные изделия, предметы быта или даже дизайнерские вещи, каждый из них использует отличную от других технику и другой материал. Ведь дратарство – это не просто один вид работы с проволокой. Именно поэтому интересно увидеть в одном месте различные возможности плетения из проволоки.
0: У самой Эвы Шевчиковой на шее красовалось ювелирное изделие из тонкой проволоки.
1: Это власне шперк, нагрдельник от нашей виробкини пани Жанет Имровой.
2: Да, это украшение колье от нашего дизайнера Жанет Имровой, которое она сделала для меня в прошлом году, когда мы отмечали 80-летие нашего Центра народного художественного творчества. Внутри этого украшения находится логотип нашего центра. Оно уникальное, было сделано специально для меня на заказ.
0: Конечно, кроме дратарей, свои изделия, свое искусство в центре Братиславы демонстрировали представители самых разных ремесел, которыми славится Словакия.
1: Дни мастеров уникальны правда в том, что приносят широкую, пеструю палету.
2: Дни мастеров уникальны именно тем, что собирают широкий и разнообразный спектр ремесел. Здесь собрались почти 100 мастеров со всей Словакии. У нас представлено множество различных ремесел, будь то текстильное дело, керамика, работа с деревом, металлом, кожей, декорирование пасхальных яиц, выпечка и украшение пряников. Словакия действительно очень богата в этом отношении, так что нам есть что показать.

0: Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО уже четвертый год подряд оказывает покровительство фестивалю «Дни мастеров». Слово представителю комиссии, заведующей секцией культуры Барбаре Маронговой.
1: Превзятие защиты над этим-то ужасным подъятием вполне природное.
2: Принятие на себя патронажа над этим замечательным событием совершенно естественно, поскольку Центр народного художественного творчества всей своей деятельностью, а также этим мероприятием, воплощает все цели Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, ратифицированной Словацкой Республикой ровно 20 лет назад. Мы помогаем друг другу, потому что, конечно, нам приятно, когда мы можем похвастаться на международной арене тем, что отлично работает в Словакии и что может служить образцом для подражания во всем мире. Таким примером является работа «Школы ремесел», Центра народного художественного творчества, о чем свидетельствует ее включение в список передового опыта ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия, а также то, что несколько ремесленных техник представляют Словакию в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Например, упомянутое плетение из проволоки, дротарство, которое является главной темой Дней мастеров в этом году.
0: Ну а Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО продолжает свою работу, потому как, несмотря на то, что наша страна уже широко представлена в списках этой международной организации, источник народного творчества не иссякает.
1: В настоящее время
2: мы работаем над несколькими темами, но это скорее международные номинации, в которых мы будем связаны с другими странами. Мы очень бы хотели, чтобы в список ЮНЕСКО попало наше стекольное дело, которое изначально, когда оно было включено в мировой список, еще не было в нашем национальном списке. Поэтому мы не могли участвовать в этом процессе на начальном этапе. Но что будет включено в список в этом году, чего мы с нетерпением ждем в декабре и верим, что это будет успешно, так это внесение словацкого пастушества в число стран, занимающихся отгонным животноводством, которое уже внесено в международный список.
0: Как вы уже слышали, главной темой 36-го фестиваля стало дротарство, изготовление изделий из проволоки, внесенное в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО под названием «Дротарство, ремесло и искусство». Дротарство от словацкого «трот» – проволока. Для мастера Юрая Шерика дротарство не просто ремесло, это вся его жизнь.
3: Дало бы себя в всеобъемности сказать, что это скучно одно уникальное специфику.
4: Это поистине уникальная, специфическая для Словакии вещь, типичная для нашего региона, откуда мы родом, то есть из Северной Словакии. Это села вокруг Жилины, Долгие поля, Вельки Ровные и другие. Но, конечно, не стоит забывать о Востоке, о Пьянинах, о деревнях, расположенных вокруг монастыря Червеный Клаштор. Это удивительное ремесло, зародившееся более 300 лет назад, когда наши предки начали зарабатывать этим на жизнь. Они поняли, как использовать проволоку, которая обладала определенным формообразующими свойствами. В своих целях чинили треснувшие горшки, оплетали миски, кувшины, делали различную кухонную утварь и так далее. Эта проволока имела невероятно широкое применение в прошлом, и ремесло дожило до наших дней.
0: Постепенно словацкие мастера вышли за пределы родины. Со своими инструментами они путешествовали по всей Европе, доходили до России, Азии, Северной и Южной Америки.
3: Словацкие дротари скуточные прошли практически целую замегулу.
4: Словацкие дротари объездили практически весь мир, неся на плечах легендарный деревянный ящик. И в каждой стране, которую они посещали, предлагали свои услуги, будь то простой ремонт или открытие мастерских, фабрик и даже заводов наиболее умелыми. Таким образом, невероятно талантливая словацкая нация вышла в мир и оставила там неизгладимый след.
0: Включая прадеда, самого Юрая Шерика.
3: Моим прадедком был Йозеф Голани Бакел. В области дротарства скуточно как международный узнаваний человек.
4: Мой прадед Йозеф Голаник Бакел был поистине всемирно признанным мастером-дротарем, который превратил это простое кочевое ремесло в настоящее искусство. Только что ко мне подходили две женщины из Польши, они приехали прямо из Варшавы. Поэтому я вкратце рассказал им историю моего прадеда. Он проработал в Варшаве 24 года, его квартира и мастерская находились на улицах Огродова и Хмельна. Там до сих пор сохранился угловой каменный дом, который, вы не поверите, назван в честь прадеда Голаника. Паника. Это памятник культуры города Варшавы. Он называется «Каменный дом Йозефа Бакела, мастера дротарского». Эти женщины живут неподалеку от этого дома. Это было невероятное совпадение, которое нас очень обрадовало.
0: Мастер Галаник Бакель завоевал на различных всемирных выставках множество наград, в частности, в Париже и в Ростове-на-Дону. А в 1911 году на Всемирной выставке в Риме Йозеф Галаник стал обладателем гран-при золотой медали. Память о своем прадеде Юрий Ширик семьей бережно хранит в его родном селе Долгополе.
3: Подарилось нам сохранить родный дом прадедка Галаника.
4: Нам удалось сохранить дом, где родился мой прадед Галаник. Позже там жил мой дед Якуб Шерик, женившийся на дочери Галаника, тоже дротарь, передавший ремесло следующему поколению. Я продолжаю это дело. С 2008 года мы начали полную реконструкцию дома. Сегодня у нас есть, осмелюсь сказать, настоящая гордость Словакии, музей дротарства, посвященный моему прадеду Йозефу Галанику и деду Якубу Шерику. К нам приезжают люди из Америки, Малайзии, Индии, Африки, Европы. Эти люди находят нас в поисках своих корней и своих предков, потому что многие из них обнаружили в своем генеалогическом древе, что их прадеды и прабабушки были родом из Словакии, эмигрировали в прошлом, уехали в ту же Америку. Потомки словаков приезжают к нам, рассказывают, что их предки были родом, например, из Катешева, из Вельки Ровны или непосредственно из Долгополя. Для нас это невероятная радость, что эти люди находят нас.
0: Во многом благодаря интернету, социальным сетям это стало проще.
3: Я, может, например, вспомнить такую перличку.
4: Недавно связался с нами один человек из Австралии, из Брисбена, и прислал фотографию шкатулки для украшения, сделанной руками моего деда Якуба Шерика, на которой была табличка с его именем «Якуб Шерик, Долгополе, художественное ручное производство». Этот джентльмен случайно купил шкатулку в каком-то антикварном магазине в своем городе, и она несколько лет хранилась у них дома. На дне шкатулки они нашли эту табличку, погуглили в интернете и написали нам, спросили, связано ли это как-то с нашей семьей. Я буквально был огорошен. Стал искать информацию, как эта шкатулка могла оказаться на другом конце земного шара.
0: В музее дротарства, кроме знакомства с историей ремесла в этих краях, есть творческая мастерская, где можно самому взять в руки проволоку, латунную или медную, клещи и прочие инструменты и попробовать изготовить на память какой-то сувенир, чтобы прочувствовать своими руками, что это за ремесло, которым в наши дни продолжают заниматься мастера по всей Словакии, причем как мужчины, так и женщины. Правда, сейчас уже никому не требуется починка кастрюль, и ремесло давно перешло в разряд искусства.
3: В минулости было главное, что это ремесло было вандровное, ужитковое.
4: Раньше это ремесло было преимущественно бродячим, утилитарным, но сегодня оно трансформировалось в самые разные формы. От простого изготовления предметов с использованием различных техник, как двухмерных, так и трехмерных, до ювелирных техник. Лично я использую нашу семейную, которую я унаследовал от предков. Эта техника очень точная, филигранная, напоминает кружево. Она основана на принципе плетения корзин. Тонкие проволоки переплетаются различными способами, скручиваются, постепенно создавая предметы, различные чаши, вазы, шкатулки для украшений. Я также делаю такие предметы, как розы, и, конечно же, множество мелких сувенирных изделий, таких как сердечки, подковы, кольца, браслеты и прочее.
0: На шляпе у Юрая Шерика был приколот словацкий двойной крест из проволоки, который можно видеть на государственном гербе. И с этим значком связана история его прадеда Галаника Бакеля.
3: Когда в 1940 была в Долгополе была великая выставка дротарства.
4: Когда в 1940 году в Долгополе проходила большая выставка, посвященная дротарству и этнографии, ее посетил тогдашний президент ТИСО. Вероятно, именно поэтому там находился кинооператор. В Институте кинематографии сохранился уникальный фильм, запечатлевший его визит. В кадр попал деревянный дом моего прадеда, которому тогда было около 80 лет. Его засняли работающим во дворе, и на нем был жилет с приколотым двойным крестом. Из проволоки.
0: Мастерство словацких дротарей пережило века. И если судить по тому, какое количество мастеров на сегодняшний день владеет этим ремеслом, и только небольшое число приехало на фестиваль ремесел в Братиславе, можно надеяться, что это ремесло имеет не только прошлое, но и будущее, в чем совершенно уверен дротарь Юрий Ширик.
4: Безусловно, о чем говорит сам факт того, что этот год объявлен годом дротарства, и в рамках этой программы проходит множество мероприятий, выставок, презентаций, включая фестиваль «Дни мастеров». Каждый из дротарей, собравшихся сегодня на примациальной площади, чем-то уникален. Например, есть Робо Хозак из Чацы, у которого тоже четырехпоколенная история ремесла. Его прадед работал в Одессе. Или Владислав Фапчев, заведующий музеем дротарства в Вельке Ровне, и другие выдающиеся словацкие дротари, благодаря которым это ремесло в Словакии не исчезнет. Кроме того, дротарство внесено в список наследия ЮНЕСКО, и это просто нельзя игнорировать. На любом фольклорном мероприятии вы всегда встретите дротарей, и это замечательно.
0: Конечно, любое ремесло, практикуемое в Словакии, заслуживает отдельного рассказа. Но поскольку именно дротарство было в центре внимания Дней мастеров в этом году, мы остановились на нем подробнее. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Ну а сейчас я передаю слово нашему внештатному корреспонденту Ирене Горожанкиной, которая побывала на Спише.
5: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! А знаете ли вы, что первые города на территории современной Словакии появились еще в X столетии? Они становились центрами торговли и ремесел. Эта тенденция усилилась в средние века с развитием горнорудной промышленности и ремесленного производства. И сегодня в облике и архитектуре словацких городов отражена богатая история страны. И сейчас мы отправимся в город, который еще называют и воротами в Высокие Татры. Это Попрад.

Вокруг города находится великое множество курортов и спортивных центров, а расположенные поблизости массивы высоких Татр и Словенского рая буквально изобилуют красотами природы. Сам Попрат был впервые упомянут в XIII веке, и история его начиналась со Спишской Соботы, нынешнего квартала Попрада. А когда-то это было предместье немецких колонистов – Георгенберг. Все предместье – это площадь, улица параллельно и улица перпендикулярно, десятка-два любовно отреставрированных домов, антикварная лавка и кофейня, которым уже не одна сотня лет. И если присмотреться, то на некоторых домах можно увидеть любопытные таблички, например… Скрытая ненависть, своекорыстие и юношеские замыслы – через эти три вещи гибнут все королевства. В 1474 году Матьяш, король Венгрии, здесь гостил. Это Матьяш I Корвин, венгерский король, при котором средневековое венгерское королевство достигло пика своего могущества. И вот еще одна прелюбопытнейшая табличка. В этом доме жила Зузанна Анна Хонш, супруга Морица Августа Беневского, короля Мадагаскара. Да, был в истории Словакии такой персонаж – Мориц Беневский, гусар, моряк, революционер и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь пиратом и королем Мадагаскара. А самым ценным памятником является костел святого Юрая, основанный в 13 столетии. И сегодня здесь можно увидеть 5 готических алтарей и один в стиле барокко. Главный алтарь был сделан мастером Павлом из Левачи в 1516 году. Мастер Павел всегда делал свои работы символичными. Например, здесь изображена сцена, на которой святой Юрай побеждает дракона, что символизирует борьбу добра и зла. Дракон проткнут копьем. Но одна из его лап показывает фигуру из 3 пальцев. Я думаю, вы догадываетесь, какую. Что говорит о том, что хоть зло и побеждено, но не насовсем. И время от времени оно снова будет появляться. И человек опять снова и снова будет с ним бороться. И так продолжается уже многие столетия. В средние века Спишская Собота была центром купечества, богемной жизни, деловых, торговых и культурных гильдий. В 1567 году город получил право проводить ярмарку, и немецкий Георгенберг переименовали в Спишскую Соботу в честь субботнего еженедельного торга, который устраивался на центральной треугольной площади. Традиции субботних ярмарок, которые превращаются в настоящие народные гуляния, живут в Словакии и поныне. Совсем недавно в Хариховце, расположенном на Спише, прошел такой праздник, на который приехали не только местные жители, но и гости из других стран. Своими впечатлениями об этом событии, на котором он оказался впервые с нами, поделился Сергей из

0: Изделия гостей ярмарки из Беларуси, сделанные из лозы, дерева, металла, ткани, покорили сердца местных жителей. Пани Марцелла не только приобрела несколько сувениров на память, но и попробовала сама изготовить праздничный пояс для фольклорного костюма и подчеркнула, что традиции и души славянских народов очень близки.
1: Я думаю, что су надгерне, су то наши славянские виробки,
2: которые... Я думаю, эти пояса прекрасны. Это наши славянские изделия, которые делали еще наши предки. И на самом деле это традиция, которая касается всех нас, как братьев и сестер, которая связывает нас, потому что это наша история, история всех нас. И я очень рада, что у меня останется одно из этих изделий как воспоминание о нашей встрече. Ну что ж, друзья, на ярмарку в Хореховцах вы сможете попасть только в следующем году, но, будучи в Высоких Татрах, несомненно, посетите Попрат и Спишскую Соботу, где есть что посмотреть в любое время года. Ну а на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.